0: Рекорд. Реклама.
1: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа.

0: билеты уже в продаже.
1: 0+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Команда держится. Подвеска авто? Уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 19 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В аквапаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро. Максимальное ускорение.

0: ускоряйся правильно.
1: 8 утра и 16 минут в Красноярске. Давайте обсудим ситуацию дорожную. Как сообщает нам Яндекс.Карты, 2 балла в нашем городе. Дороги почти свободны. 5 баллов сейчас на Матросово в сторону центра. Из центра там же 4 балла. 4 балла на Высотный. В центр также Карла Маркса к БКЗ 4 балла. И из основных затруднений на этом пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай 2 новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вам.

0: Гранты Марии. Проспект Мира, 79.
1: Категория 18+.
2: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.27. Трэш-пати на рекорде. Поставим что-нибудь такое, что вы обычно не услышите на рекорде. Сегодня у нас в гостях группа The Translators и Сальвадор. Композиция такая бодрая. Утро называется. Прям вот подставь происходящему процессу. Ну и, возможно, кто-то из вас узнает и услышит какие-то знакомые нотки какой-то западной композиции. Все совпадения случайны, друзья.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра и 37 минут. Предлагаю сыграть в игру. Называется она «Рекорд угощает». На кону, кстати, ужин в баварском ресторане «Максимилианс». А от тебя требуются какие-никакие кулинарные знания. Сходим на нашу воображаемую кухню, кое-что приготовим. 205, 100 ровно и 3. Номер телефона «Рекорда» звонить необходимо прямо сейчас.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: вещает.
1: Так, так, ребята, давайте скорее знакомиться с Ильей. У нас уже на линии. Илюха, доброе утро тебе, приветствую.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй, здравствуй. Слышу, настроение хорошее сегодня, да? Так, все.
2: Да, отличное настроение.
1: Это прекрасно. Ты где вообще? 8 утра, 41 минута. Что делаешь?
2: А мы с дочкой на УЗИ ездили.
1: А, хорошо. Тут все в порядке, надеюсь?
2: Да, все отлично.
1: Ну и прекрасно. Так, Илья, давай к теме еды немножечко будем переходить. А, скажи, пожалуйста, вот два вопроса. Вот есть у тебя вот самое любимое, возможно, блюдо, которое ты бы вот каждый день готов был бы есть? И, возможно, блюдо, которое ты прям... Нет, ни в коем случае, фу-фу-фу. Вот какие это два блюда? Антагонисты друг другу. Да.
2: Ну, не знаю, какой-нибудь плов, борщ.
1: О, плов или борщ. Неплохо. А вот нелюбимое, наоборот, что будет?
2: Ну, каши как-то не люблю я.
1: С детского сада травма, да?
2: Да.
1: Так, слушай, ну пойдем, приглашается нашу воображаемую кухню. Будем сейчас с тобой кое-что готовить. Внимательно слушай, что тебе рассказываю, ведь тебе в конце нужно будет назвать, что же у нас в итоге получилось. Итак, что мы сначала делаем? Берем сковородочку, разогреваем ее, масло на нее налили, тоже погрели. Дальше достаем чесночек, да, прям зубчик раздавили, чтобы все было готово. Выкладываем батон, нарезанный кубиками, перемешиваем, жарим гренки на маленьком огне до хрустящего состояния, перемешиваем. После возьмем курицу, филе обсушили, нарезали мясо на небольшие медальоны одинакового размера, посолили, поперчили по вкусу. Дальше на сковородке, естественно, все это поджариваем с двух сторон до румяной корочки, готовое филе остудили и нарезали на кусочки. Все, положили, пока лежит. Дальше что делаем? Делаем соус. Нам понадобится сыр, масло, свежее яйцо, горчица не острая, да, чтобы не перебило все вкусы. Что мы с ним делаем? Собственно, смешиваем. Яйцо положили в стакан, заливаем крутым кипятком, таким серьезным, на одну буквально две минутки. Дальше, как все это объединить до соуса? В стакан разбиваем яйцо, положили пармезан, горчицу, сахар, соль, масло и измельченный чеснок. Все это короткими импульсами с помощью блендера перемешали. Ну и, собственно, далее берем тарелочку, берем салатик, да, который вот на грядочке растет листиками такой, выложили красиво, полили соусом, добавляем туда курицу, помидору, сухарики, посыпаем пармезаном и снова поливаем нашим соусом. Блюдо готово.
2: Цезарь,
1: Ну, конечно. Что может быть проще? Это салат «Цезарь». Я поздравляю тебя за твою проницательность, Илья, и приятного аппетита вдогонку пожелаю, потому что в баварский ресторан «Максимилианс» мы тебя на ужин отправляем.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, классного тебе дня. Мы же погнали дальше. Ребята, I Can Wait, Боб Синклер и Кьеза с нами на рекорде.

0: Включай третью космическую.
1: И о погоде за окном давайте поговорим немного, что там творится. Плюс 14, ребята. Дальше будет теплеть не сильно быстро, но до плюс 19 в итоге. Ну, еще и дождь пойдет. Так подсказывает нам Яндекс.Погода. Ветер сегодня дует северного направления, слабый 2,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
5: Чего?
4: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
5: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
6: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
7: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
10: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: 9 утра и 2 минуты, мы уже проснулись за часик. Ну, кто-то проснулся, кто-то, возможно, только глазки открывает, только из дома вышел. В общем, ребята, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, здрасте, всем отличного дня, настроения шикарного, и чтобы все складывалось легко и непринужденно. Это первое танцевальное, у нас еще пару часиков есть вместе, все это будет под классные треки. Расскажу вам и новостей интересных, и сыграем еще и в рекорд офлайн в этом часе, обязательно про кино поговорим, и в кино кто-то из вас, конечно же, отправиться. Прежде отправляемся в путешествие. Давайте по календарику. 19 августа все-таки сегодня, ребята, день рождения русской тельняшки. Вот какой праздник. И еще Всемирный день фотографий, пожалуйста. День космических собак. Угу. Международный день орангутана. Да, вот такие. А, еще и день банда. Вот такие праздники. Кто-то же это все придумывает. Вы теперь в курсе. Погнали. Я придумал, что будем слушать. Впереди Сибул, Фишер, Фау, Эбен, Илька Исенкан, Зиверт, Бабина, Маркус Дейлен. Начинаем с команды Offenbach. Miles Away. Самая первая в этом часе.
1: Турбо утро на рекорде.

0: утро. Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: Давайте посмотрим на дороге Красноярска. По сообщениям Яндекс.Карт, там сейчас 3 балла, есть местами затруднения. 6 баллов мы наблюдаем на Высотной в направлении центра. Матросова из центра 6 баллов. 5 баллов на 9 мая в сторону Солнечного. Мичурина к поселку Суворовский 5 баллов. Карла Маркса в направлении БКЗ 5 баллов. И из основных затруднений в Красноярске пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Так, ребята, ну сначала обсудим ситуацию, меняющуюся на европейском автомобильном рынке. Там на заводах Volvo с 2028 года начнут собирать электромобили и гибриды китайских премиум-брендов Geely. Кстати, их у них два, Zeekr и Lynk & Co, причем второй интегрирован в первый и, вероятно, скорее всего, будет им поглощен полностью. То есть новым глобальным европейским премиум Geely станет именно Zeekr. Вот так-то. Ладно, едем дальше. Такая новость. Поступление в федеральный бюджет от утиль сбора выросли на 40%. Да. По итогам 7,5 месяцев поступления в федеральный бюджет на автомобили, собственно, утиль сбора составил 309 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. За весь год власти ожидают собрать по этой статье более 1,5 триллиона рублей. Ну, что ж, темка начала работать. Едем дальше. За индийцев давайте порадуемся немножко. Индийская Махиндра выпустила современный недорогой внедорожный пикап. Собственно, называется он Scorpio Lifestyler. Машина по массогабаритным показателям близка к российскому УАЗу пикапу, но имеет гораздо более современный кузов, шасси, техничку, да и, в принципе, начинку. Самое интересное, все заряжается 2-литровым мотором 197 сил бензина или турбодизелем 2,2 на 170 сил. Ну и стоит эта вся история 1 800 000. Ну, как бы даже дешевле, чем у вас Патриот. Пум-пум. Ладно, еще одна новость, тоже про пикап, но, правда, про джак. И конкретно про калужский. Суд в Калуге по просьбе областной прокуратуры признал средством совершения преступления и конфисковал пикап марки «Джак», которым владеет 53-летний местный житель. В чем дело? Как следует из сообщения прокуратуры, в конце января 26 года мужчина похитил туалетную кабинку «Люкс», принадлежащую администрации Дзержинского муниципального округа. По данным местных СМИ, инцидент произошел во время турнира по лыжным гонкам. Кабинка находилась неподалеку от стадиона. Мужчина якобы оценил неплохое состояние туалета, погрузил его на крышу пикапа и увез. Отмечается, что похищенный предмет был оценен в 16 тысяч рублей, тогда как джак стоил более 3 миллионов. В конечном счете, при рассмотрении дела о краже, суд признал автомобиль средством совершения преступления, и пикап после вступления в силу постановления передадут в пользу государства.

0: 9 утра и 37 минут. Есть отличная идея пойти в кино. Пару билетиков есть в Киномакс со свободной датой с выбором фильма на усмотрение победителя. А чтобы победить, прямо сейчас звони сюда на рекорд 205-100 ровно и 3. Кое-какое кино. Угадаем.
1: Рекорд Дэнс Лето. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

0: Wine.
1: Так, так, у нас Мария на линии. Давайте скорее знакомиться. Маш, доброе утро. Всем привет.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй, здравствуй. Машенька, любишь ли ты в кино ходить?
2: Кино люблю.
1: Кино любишь, это хорошо, это важно. Так, Маш, скажи, пожалуйста, а есть у тебя какой-нибудь вот настольный фильм? Картина, которую ты можешь пересматривать и не надоедает?
2: Ну, в основном это сериалы какие-нибудь.
1: Ну-ка, посоветуй какой-нибудь сериальчик прикольный. Вот по твоей оценке, ну, самый
2: вот,
1: лучший.
2: К примеру, Саша Таня хорошо заходит вечерами после трудных будней.
1: Да, трудовых вот этих самых. Слушай, ну это классика. Саша Таня, это что-то, знаешь, такое, это монументальное. Нечто, нечто, что из памяти стереть невозможно, конечно. Так, а любишь ли ты фантастику, например, может быть?
2: Фантастику?
1: Да.
2: Ну, в принципе, люблю, но назвать что-то из любимых не смогу, что такое самое прям запомнилось.
1: Ну, смотри, я тебе сейчас фильм загадаю. Он, на самом деле, во-первых, фантастика, во-вторых, ну, наверное, один из самых, пожалуй, ярких фильмов в этом направлении по масштабу популярности. Итак, смотри, вот такое коротенькое описание. Все стараются сделать так, чтобы отец-одиночка не щелкнул пальцами.
2: Так, надо подумать.
1: Надо подумать, да-да-да-да. Картина фантастическая. Сразу тебе говорю. Вот все те, кто стараются, они тоже люди-то необычные. Знаешь, такие выдающиеся, я бы сказал. Со способностями разными.
2: Что, подставки?
1: Ну, отец-одиночка у нас не совсем обычный. Такой, знаешь, большой, серьезный мужик. Ему все фиолетово. Как и он сам, в принципе. Ну, я тебе уже что мог подсказал. Смотри, картина напрямую связана с супергероями, да? Вот этот самый отец-одиночка, это главный антагонист. Все стараются... Антагонист, ну, главный злодей, да, вот тот самый отец-одиночка. Вот он хочет щелкнуть... Он там на самом деле щелкнул-то пальцами, ничего не получилось у них. Они старались, а он пальцами-то все равно щелкнул. Щелкнул пальцами, и половина всего исчезла.
2: Угу.
1: Ага. Какое ты знаешь кино про супергероев, где много супергероев в одном кино?
2: Может, сейчас какая-то подсказка?
1: Да какая еще подсказка тебе? Последняя. Все, смотри, какие картины кинокомпании Marvel, где много-много супергероев, ты знаешь? Ну все, тут я уже очевиднее подсказать ничего не могу. Давай, там все. Там все собрались. Я тебя сейчас просто уже утягиваю совсем. Смотри. И Железный Человек там есть, да? Правильно? И Халк там есть. И Доктор Стрэндж там есть. В каком фильме, скажи мне, они все вместе собрались? В каком? Ну, конечно. Ой, Маш, буквально за уши вытянули мы тебя. А вытянули мы тебя, знаешь, куда? В Киномакс. Два билета твои, так что уже выбирай сама, что будешь смотреть, когда будешь смотреть. Тебе приятного просмотра и классного дня. Мы вместе погнали дальше. Дзерб, Софиан Зау и Изи Бизи. Послушай прямо сейчас. Кумбая на рекорде.
0: Рекорд офлайн.

0: утро. Включай третью космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Ребят, прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 15, дальше потеплее до плюс 19, но дождь небольшой пойдет, так нас предупреждает Яндекс.Погода. Ветер дует сегодня северного направления, слабый 2,5 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать!
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. Утро на рекорде.
1: 10 утра и 2 минуты. Утро маленькой пятницы продолжается. Она же среда, ребята, 19 августа. Здесь на рекорде продолжается турбоутро. Закрепим процесс нашего с вами пробуждения еще одним часиком. Кстати, впереди обсудим с вами тру-новости. Что же там в мире происходит адекватного, интересного. Вот есть прикольный пример. Ну, такой, как себе пример, так себе, честно говоря. Потому что вот точно не стоит брать с этого парня пример. Но вот ему явно повезло, и он что-то выгорело. В общем, россиянин, наш земляк, бросил универ ради World of Warcraft и к 27 годам стал долларовым миллионером. Да, бывает такое. В 13 лет он увлекся игрой, забросил учебу и вылетел из универа. Родители, кстати, думали, что все потеряно, но все изменилось, когда ему предложили прокачать чужого персонажа за деньги. За две ночи он заработал больше, чем за месяц в Макдональдсе. Через год доход вырос до 200 тысяч рублей в месяц, а затем он запустил маркетплейс игровой валюты. Сейчас ему 35, его бизнес приносит ему до 40 миллионов долларов в месяц, да. Сам он советует родителям не запрещать увлечения детей, а поддерживать их. Ну, молодец, что. Ладно, больше новостей впереди. Пока давайте о музыке поговорим. Джек Джонс, Райе, Дон Толивер, Ричард Грей, Делириум, Иман Бек, Фастбой и Эйв. Погнали.
0: Турбо утро.

0: Ускоряйся правильно.
1: 10:18 на часах красноярских. Что там ситуация дорожная? 3 балла по-прежнему в нашем городе, как сообщает Яндекс.Карты. Есть местами затруднения. На Мичурино в сторону поселка

0: 121 и свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падает.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ру. Новости на рекорде.
1: Так, друзья, ну вот с такой забавной новости начнем. Из Поднебесной. В общем, китайская пара пряталась от спасателей 17 часов, приняв их за горных духов. 73-летний мужчина и 58-летняя женщина заблудились в горах и слышали, как их зовут, но решили, что это духи имитируют голоса. Они намеренно уклонялись от спасателей и были найдены только спустя 30 часов. Вот такая вот забавная история. Едем дальше. Новости. Очень хорошая. Бензин в России есть только на 28% заправок, пишут средства массовой информации. Топливный кризис вернулся. Да, автомобилисты снова столкнулись с дефицитом топлива. Основные причины — ремонта на НПЗ и сбои в логистике. Ладно, продолжаем дальше. Про рекорды поговорим. Робот разогнался быстрее Усейна Болта, да, но не справился с тормозами и разбился об стену. Железный спринтер развил скорость в 45,5 км в час, но вовремя остановиться не сумел. До этого он же побил человеческий рекорд по прыжкам в высоту, но вот со стеной справиться, увы, не получилось, да. Еще одна важная новость. Митрополит Никандр осветил пивзавод и все пиво в Суздале. Теперь продукцию этой даты можно по праву считать благословенной. Получается такое вот пиво. Ладно, едем дальше. Еще одна новость. Ну, про гастрономию продолжим чуть-чуть. В московских ресторанах начали указывать цену за грамм стейка. За 1 грамм. Да, видимо, рестораны решили поиздеваться над своими посетителями. Теперь перед заказом придется доставать калькулятор, чтобы прикинуть, во сколько вообще может вылиться ужин. Ладно, надеюсь, у москвичей все хорошо с математикой. Кстати, про математику москвичей. Тут у одного явно не очень. Артемий Лебедев конкретно заявил, что на 60 тысяч рублей в России можно жить спокойно, тратя всего лишь 30 тысяч в месяц. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками, тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах. При этом он давал советы в микрофон, который стоит больше 400 тысяч рублей. По его словам, главное не тратить все, а откладывать. Хорошо говори, когда у тебя официальная зарплата только более 5 миллионов рублей. Ах, ну ладно, едем дальше. Госуслуги начали спрашивать женщин, российских женщин, естественно, о нежелании рожать. На почту приходит опрос с 2 вопросами. Планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года и почему вы не планируете? Вот такая вот штука. Ладно, едем дальше. Все уже слышали про концерт Kanye West, что скоро приедет в Петербург. Так вот, россияне массово раскупили VIP-ложи на концерт Kanye West за 160 тысяч рублей. А потом узнали, что это цена за одно место. Да, некоторые фанаты были уверены, что за 160 тысяч рублей получают целую ложу на компанию и уже планировали разделить стоимость с 12 друзьями. Однако при покупке черным по белому написано: 160 тысяч — это билет в ложу на одного человека. Пам-пам, неловко вышло. Ну и вот такая новость из Москвы тоже прилетевшая. Крепота. В Москве ребята начали сдавать квартиры со скрытыми камерами. Жуткую находку обнаружил риэлтор. 2 крошечные камеры были вмонтированы прямо в дверной наличник. Заметить их невооруженным глазом практически невозможно. Вот еще одна фобия. Ребят, будьте внимательны.
0: Новости на рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио космическую.
1: И о погоде за окном давайте поговорим. Плюс 16 уже на термометре. По сообщениям Яндекс погоды потеплеет немного еще, до плюс 18. Дождь небольшой сегодня тоже с вами ожидаем. Ветер дует северного направления, слабый 2,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 10:55 на часах, ребята. Утро, маленькая пятница. Пора заканчивать. Но как бы полчасика, нет, часик еще протянем, и там полдень. Ребята, среда продолжается. Всем классного настроения. Пускай красноярцы все складывается. Удачно максимально. Мы же перемещаемся по геолокации из Красноярска, мчим в Санкт-Петербург. Далее вейкаперы Никит, Стас и Рыжа. С вами был Дим Малонин. На связи.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели. Кстати, серединка сегодня.
2: Да, среда, все верно. Два гороскопа у нас впереди за эти 4 часа произойдут. Ловите их в разное время. Конечно же, игрушка за приз вейкаперов «Ватафакт». Расскажем в популярити. Сыграем «Ватафакт», кстати, тоже в двойном размере, как вы любите. А начинаем с рубрики «Есть повод» на 19 августа 2026 года, среда. Сегодня день рождения русской тельняшки. Вот такой замечательный праздник есть.
3: Ура! Всем, кто к этому причастен, к ношению тельняшки, всех поздравляю.
2: Всемирный день фотографии у нас. Ну, конечно же, по селфаку надо с работы сейчас сделать, чтобы запомнилось навсегда.
3: Сделайте совместную фотку на работе.
4: А есть какие-то курсы для пацанов, чтобы они красиво своих девчонок фотографировали?
2: Настоящие пацаны туда не пойдут. День фронтовой собаки сегодня. 83 года, как? Ну, замечательно. День почтовой марочки.
4: О, я вчера была на почте. 100 лет не была.
2: Купила марки?
4: Я не за этим ходила, не за марками.
3: Хорошо, что, не облизнула конверт разве?
4: Нет, там сейчас другие конверты, их не надо лизать.
3: Да что ж такое, что ж творится?
4: Да я отправляла, помните, я когда уходила в отпуск, обещала девчонке подарочек, которая победила?
2: Нет, конечно, мы не помним, как было, когда уже.
3: Главное, чтобы она помнила.
2: Так, день мотострелковых войск РФ, 112 лет, как празднуется. День космических собак у нас сегодня.
3: Когда белка и стрелка, получается.
2: Ну, космическая собака, это же комплимент, может быть. Ну, ты космическая собака.
3: Да, раньше была собака сутулая, сейчас, ну, ты космическая собака.
2: Да, день превращения в бабочку сегодня. Кто куколки сейчас ждут превращения? Самое время.
4: Мы каждое утро куколки и где-нибудь после косметики в бабочек.
3: Это переходный возраст. Ты был страшненько в школе, а тут бац и красотуля.
2: Да-да-да, как Меган Фокс такая вышла, и все, привет. Так, сегодня у нас еще международный день орангутана. О, ничего себе. Они молодцы, кстати, умные очень.
3: Чего? Ты как будто недавно с ними встречался, они такие нормальные.
4: Когда ты это понял? После какого факта?
2: На работе. Ой, не на работе. Ну, тоже было. На дороге пару раз встретил. Вот сейчас, пока ехал, поздравил всех с днем орангутана. Так, нам нужна тема для рубрики «Я в эфире». Много праздников сегодня.
3: Какая вы собака?
2: Какая?
4: Было же.
2: Собака. Да и все, что было. День сегодня марки у нас еще замечательный, кстати.
3: Чтобы вы облизнули. Ну, марки нет тоже.
2: Какое вы насекомое? Давайте. Вот это будет
3: нормально. Как мы к этому пришли? Ну, нет, прикольно.
2: Давай два варианта, чтобы вы облизнули. Мне просто интересно.
4: Мороженое.
2: Так.
4: Леденец.
2: Ну, два было.
4: Лысину.
2: Вот, надо было 4 просить, тогда бы мы споткнулись, я понял. Так, давайте, да, какое вы насекомое?
3: Согласен.
2: Давайте. И там и самки богомола есть, и все подряд, кого хотите, прямо сейчас вспоминайте.
4: Я саранча.
2: Берегите свои посевы, друзья. Записывайте нам голосовыми, ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 августа и прямо сейчас.
2: Овны, если сегодня вы почувствуете робость или того хуже, решите, что вы чего-то недостойны, немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого.
3: Тельцы, сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений.
1: Близнецы, ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут.
2: Раки, сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль.
3: Львы, сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрируя свое пренебрежение к общественным устоям.
1: Девы, вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше.
2: Весы, сегодня вам очень пригодится хороший друг.
3: Скорпионы, сегодня у вас может появиться желание заупрямиться, но не поддавайтесь ему.
1: Стрельцы, сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность.
2: Козероги, сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы.
3: Водолеи, если вы срочно не начнете заниматься отложенным вопросом, вы рискуете накликать на себя мрачный период жизни.
1: Рыбы, сегодня лучше всего заниматься самообразованием. Всем хорошего дня, друзья.
4: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
4: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы насекомое, запишите нам, а мы через 10 минут послушаем их все вместе в прямом эфире. Гения вклеил автомобиль пленкой с капчей, чтобы обманывать и

0: камеры на дороге. Короче, существуют какие-то камеры, да, специальные, которые считывают полностью автомобиль и отдельно отделяют от него номер. Так вот, он говорит, а дай-ка я это обману. Сгенерировал, как вот этот тест на «я не робот» практически, да-да, как вот эти картинки, когда нужно было скосить глаза и смотреть, что там внутри. Я забыл, как они называются, как калейдоскопы такие, ну классно. И, в общем, он взял свою Toyota Yaris 2009 года, обклеил тачку всей этой картинкой, и камера не считала, потому что она не поняла, что едет на дороге.
1: Серьезно?
2: Да. Призрак,
0: ой,
2: подумала
0: это,
2: камера.
0: Может быть, корова идет. Да, ну или штрафы долетят ему через месяца два. Просто они модернизируют. Как-то.
2: Но они тоже ему придут загадочные, чтобы он не понимал, сколько и когда нужно заплатить.
1: Нужно посчитать формулой, да, сумму штрафа.
2: Прищуриться, и там думаешь, тысяча, прищурился, там пятерочка уже маячит.
1: Слушай, правда, а как назывались эти картинки? Ты имеешь в виду, что можно было вглубь провалиться картиной и увидеть объем?
0: Не все могли их видеть, кстати.
1: Да.
2: Ну вот это, дай посмотреть, она называлась.
0: Да, нет? Дай посмотреть, я ничего не вижу, здесь ничего нет, вы мне врете.
2: А у меня там мышь, вот так вот.
0: Вообще интересно, зачем рассказал всем? Мог просто поделиться со своими, и мы бы так вот потихонечку сарафаном разнесли парень, который тачку обклеил.
2: Вот этот лайфхак?
0: Ну, конечно.
1: Можно же было проще, трусики на номер.
2: Что?
0: Это к деньгам или что? Это какая-то примета?
1: Нет, мне девчонки рассказывали. Что видели?
0: Ну, что еще твои девчонки видели? Вейкаперы!

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России вызвал посла Японии в Москве из высказываний японских властей о поездке Владимира Путина на Курилы. Российская страна выразила решительный протест и подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. ЦИК России исключил Яблоко из избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что комиссия обязана исполнить решение суда. Ранее 17 августа апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу партии на снятие с выборов. Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 миллиардов рублей. Значительную часть из этой суммы, по данным СМИ, могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству. Идею таких добровольных взносов обсуждали на встрече Владимира Путина и представителей бизнеса весной этого года. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Джаггар F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггар F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
13: В «Ленте».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Дэнс лето.

0: Play.
1: Слушаем ваши голосовые сообщения. Тема сегодня «Какое вы насекомое?» Этим утром вот начнем с Big Duck Club. Такой ник у нашего слушателя.
2: Доброе утро всем слушателям. Доброе утро, ведущие. А я, наверное, как та стрекоза, которая целое лето все пропела. А оно уже и прошло. За окном дождик, но это не повод не вставать с кровати и не заниматься своими нужными насущными делами.
1: Вот так вот.
3: Так, а где же тогда муравьишка, который спасет ее?
1: Проговорил в кулак, а потом решил в конце такой, о, вот он, мой настоящий голос.
4: Мне кажется, в конце он просто оправдал свой никнейм.
1: Возможно. Мадам Рики.
5: Приветики. В этот дождливый серый день отвратительной августовской погоды я буду ярким, пушистым, классным дружбаном-шмелем. Водки у меня сегодня буду. Шмели классные.
3: Дружбан-шмель. Мы думали, единственное насекомое, которое нам дружелюбный сосед, это паук. А нет, вот он, шмель.
4: А все прикольно, мы можем вместе встретиться с Ранчей и Шмелиха.
1: Вообще, отдохнете просто. Найдите богомолиху еще. Александр.
6: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот такой сегодня насекомое. Я муха ЦЦ. Я полетела. Поехали.
3: И не докопаться же, все четенько.
1: Не докопаться, все четко сказал, ну поехали.
0: Вейкаперы. На

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 19 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд.

0: Там один россиянин бросил универ ради World of Warcraft. Игра такая замечательная, все ее знаем. И к 27 годам стал миллионером вообще. Все началось еще в 17 лет. За две ночи в игре он заработал столько же, сколько за месяц в Макдональдсе, в котором он тогда еще работал. И понял, что хочет заниматься этим всерьез. Ну, говорит, ребят, реально. Отец был настолько против, что грозил отправить сына в рехаб. Говорит, ты поедешь, ты сумасшедший какой-то. Ну, 17-й год. Представляете, какой там был. Но парень его переубедил вместе с партнерами. Он запустил маркетплейс игровых услуг, и к 27 годам он стал долларовым миллионером. Да, там есть такая штука — прокачка аккаунтов, добывать какие-то редкие вещи и так далее. Все это выпадает в игре. Ну, один из немногих, кто ушел в игру и такой говорит, у меня получится, и у него
1: и
0: получилось.
1: И преуспел.
0: Да, рад за него.
2: Красавчик.
0: Вообще молодец на самом деле.
1: Вот что значит важно выбрать по жизни то, чем нравится заниматься, и топить.
0: Но это один успешный случай. Мы знаем...
1: На 100 неуспешных.
0: Знаем, сколько не сработало. Да, многие хотели уйти в World of Warcraft. Я хотел, и все это было, конечно, интересно. Но вот парень молодец, долларовый миллионер, ничего себе. Но, кстати, давайте вот это и обсудим. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть? Вот,
2: вот.
0: Парень бросил все, ушел в World of Warcraft. Даже против бати пошел в один момент.
2: Так,
0: все. И я...
2: Почти в рехабе оказался.
0: Да. Ну, угрожали. Вообще.
2: Ну, сейчас он может купить себе рехаб.
0: Ну, мне бы 3 миллиона долларов и вертолет. И я бы прямо сейчас уже... Туда, куда хочу.
2: Туда, куда хочешь.
0: Сама фраза классная,
1: конечно.
0: Ну,
1: а вы бы ради чего, ради кого бросили бы все?
0: Только что же сказали.
2: Ради карьеры, наверное.
0: Карьеры. Какой? Карьеры. Какая должность тебе нужна?
2: Я бы в кино хотел. Ну, сценарист.
0: Ты такой, вы че?
1: Нет, человек, который все время кричит и не хочет мне помогать самопробами.
2: Ну, как бы это.
1: Ну, я хочу в кино.
2: Ну, я же там сказал. Ну, ребят, ну вы что, не слушайте? Я же сказал, сценаристом. Сниматься не мое. Ну, вы увидели меня. Кого я там буду играть? Камень?
0: Не, ну если бы ты писал Колобка второго, я бы тебя хейтил. Тут извини.
2: Я сказал в кино, а не в порочащие сказки видео.
0: Да. Я в твоих еще другое представление.
1: А в каком жанре ты бы хотел быть?
2: Любой. Мне кажется, что я бы хотел освоить все. Если бы это была какая-то вот карьера, связанная с творчеством, сказали, вот смотри, вот тебе крутая карьера, куча денег, но ты должен уехать отсюда навсегда.
1: Куда?
2: Я бы... Не важно куда.
0: В деревню.
2: И меня бы... Не, в деревню нет. Ну что, в мегаполисе.
0: Короче, ради мечты получается.
2: Конечно.
0: Круто. А, у тебя есть такое?
1: Мне надо подумать.
0: Подумай, друзья, вы пока пишите, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде. Новый трек на Рекорде. Клуни, Проспа и Тристан Хенри.

0: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вейкаперы.
3: На Рекарде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 8 утра в Питере по московскому времени. В этом часе играем «Не забывайте». Обсуждаем, ради кого или чего вы бы бросили все на свете. Ребят, смотрите, у нас голосовалка же есть, да? Там есть вариант какого-то актера, актрисы, ну, в общем, популярной личности. И пока, что радует, 0% проголосовавших за этот вариант. Все как раз-таки за другую жизнь, за деньги, за свой дом, руководящую должность и мечту. А мечта-то какая, расскажите?
2: А вот смотри, я тут тоже стала копаться. Ну, вообще, ради мечты многие люди способны на многое, да? Но я стала копаться в причинах, почему люди бросают все и, например, что-то меняют в своей жизни. Очень частой причиной является выгорание. Это вот насколько нужно выгореть, например, в своей рутине, да? Насколько должна надоесть, например, там, работа или близкое окружение, что люди, например, бросают все и уезжают, не знаю, в ретриты, в путешествия на год, на два куда-то, чтобы просто сменить вообще все.
3: Ради,
2: то есть выгорание одна из частых причин именно. Либо поиск себя. Не нашли себя в этой жизни, и поэтому меняют все, чтобы найти себя.
3: Уголовное преследование, опять же.
1: Очень-очень важная причина. Она, по-моему, перебьет выгорание и все остальное.
2: Может быть, кто-то страсть, понимаешь, кем-то движет страсть, любовь, и вот ради человека они бросают все, переезжают в другую страну либо в другой город. Это же тоже может быть причиной.
1: Да причина-то не суть. Важен сам предмет обсуждения. Ради чего вот конкретно? Сколько вам нужно, да, чтобы заплатили? Какой должен быть ваш дом, вот если у нас есть такой вариант, то тогда ради этого можно бросить все, что имеется.
3: Просто любой, можно сказать, ради любви. Ради любви к чему? Может, ты любишь именно итальянскую пиццу, ради этого готов все бросить.
1: Поехал в Италию, да.
3: Да.
2: Вот сейчас ты рассказал про свои приоритеты.
3: Нет, вкусная еда, давайте так, вкусная еда может стать приоритетом. Ты говоришь, мне надоело жить вот здесь, вот, ну, допустим, питаться вот этим. Я хочу среднеземноморскую кухню. И уехал туда.
1: Я хочу крутую молочку, я в Беларусь.
3: Все,
1: я буду
3: вот
1: там.
3: Вот так вот.
1: Хочу вкусное птичье молоко, еду туда.
3: И пюрешку, так, чтобы прям...
2: Почему ты говоришь вкусную молочку, а я вспоминаю про Меган Фокс?
1: Тоже вкусная молочка. Она на втором месте у меня после птичьего молока из Беларуси.
3: А там не силиконовая.
1: А разница? Главное, что молочка.
3: Главное, чтобы мягко было.
1: Реально.
3: Согласен.
1: Ну, чтобы суфлешка вот эта вот.
3: Не называй ее суфлешкой.
1: Ладно, я больше не буду. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: мы играем скоро, поэтому чат мобильного приложения Рекорда открывайте, пишите слово «игра», если хотите оказаться в прямом эфире, обсуждаем. А мы, чтобы ради кого или чего вы бы бросили все. Такая у нас история. Я, знаете, что подумал? У нас же сейчас концерт впереди скоро, да? Того Кенни Великого-то, которого, да, ну, некоторые считают. И многие же готовы действительно пойти на все, чтобы попасть на этот концерт. Там 160 бачей только за випку, и люди вообще как-то...
1: Уже только випка осталась.
0: Деньги откуда-то у всех появляются, как спросишь, денег ни у кого нет, никто за обед скидываться не хочет, а здесь на Кенни мы все идем, значит. На кого идем? Кстати, мало кто знает, но в октябре еще концерт Геннадия Ветрова. Почему на него не идем? Называется «Проветривание». Почему? Интересно.
1: Как логично!
0: Как будто бы... Почему мы забыли этого легендарного человека?
1: Ну, Никит, на самом деле люди просто соскучились по таким масштабным шоу. Я думаю, что поэтому все хотят. Даже у меня, если честно, было такое желание. Но, если честно, я не фанатка. И вообще песен не совсем знаю.
2: Геннадий Ветров!
1: Ты сейчас хочешь просто помочь человеку с продажами?
0: У него все в порядке.
1: Там уже sold out?
0: Я вас уверяю, туда не попасть. Проще на Веста этого попасть, чем на Геннадия Ветрова.
2: Я все время тоже, знаете, как человек, который относился к юмору, к определенной игре, думал, вот этот Геннадий Ветров и все, ну они же, ну что это за, ну как, ну не смешно же, не интересно. А у них всегда полный зал.
0: А потом не, где-то них... в голове голос, да, вот это?
2: Да.
0: Этим бы не слазил, и вот собрались.
2: Это он считает деньги, понимаете, просто откладывает себе. Геннадий...
0: А у него же хитяра есть. Даже я знаю, плечи, ноги, руки, пуп укрепляет хула-хуп. Это хитяра.
1: Это Геннадий. Даже клип есть.
2: Так, стоп, подождите, а почему нам еще не капает за то, что мы уже несколько раз произнесли его фамилию, имя?
0: Нам и не должно, он легенда.
1: Пригласите нас на концерт хотя бы.
2: Ну, представляете, он такой, всем привет, всем привет. Runaway. И запел песни Kanye West.
0: Стоит на шаре, значит, да. на луне. Ему нужно что-то такое другое, круглое. И поет свои песни.
2: Я знаю, куда я вложу 160 тысяч.
0: Куда?
2: Я буду ходить на все его концерты.
0: Кататься по
2: городам. На 160 тысяч можно миллион посетить.
1: Меня больше повеселило, что люди, которые хотели купить за 160 выпивку, они реально не до конца читали и были уверены, что это можно поделить на 12 человек. Нет, это один билет.
0: Но
1: стоимость начиналась нормальная, адекватная. Просто быстро раскупили недорогие билеты, вот и все.
0: Ну, если будет, то, ну, хороших вам просмотров, что неизвестно же, будет еще или нет. А Геннадий Ветров с проветриванием.
1: Точно будет!
0: Точно будет! Рекорд.
3: Реклама. Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: через 10 минут играем, вот сейчас точно. Игра «Присылайте чат мобильного приложения Рекорда». Мы обсуждаем, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Кстати, посмотрел билеты на проветривание вообще, как бы, ну, вы за 160 тысяч, я не знаю, сколько друзей с собой возьмете.
1: За 160 тысяч можно стоять рядом с ним и иногда подсказывать текст.
0: Подпевать, да. Может быть, что-то авторское.
1: Скажи, Олег.
0: Олег. Давайте по комментариям. Вот бросил бы все ради гражданства Швеции. Анду пишет, или Норвегии. Сидел бы на социале.

0: Лосося ловил, отдыхал и подрывал экономику потенциального врага изнутри. Ну зачем ты рассказал? Теперь мы тебя не отправим. Ну, исправь сообщение просто.
1: Теперь его и не возьмут.
0: Возможно.
2: Так, была возможность не пойти в армию, но ради интереса бросил гулянки, друзей, работу на 2 года. И мой интерес оправдал надежды. Я вообще все это получил как раз там. Плюс закалку, новые перспективы, становление личности. Вот, но ради семьи не остался на контракте.
1: Красавчик.
0: Светлана пишет, бросила бы все ради домика на лазурном берегу моря, где всегда тепло, рыболовного судна, ходила бы в море, ловила рыбу и морепродукты, за домом маленький виноградник для виноделия, и пусть весь мир подождет, всем добра.
1: Красиво.
0: Ну да.
2: Виталий, деньги и только деньги, единственное, ради чего я бы бросил все и уехал даже в деревню.
0: А все упирается в это, на самом деле. Мы в этой теме всегда придем к деньгам. Да?
2: Нет.
0: Ну, хорошо, какой другой вариант?
2: Ну, есть у людей мечты, не знаю, как-то... Мне кажется, что вот как раз очень часто люди могут бросить деньги, все, вот они достигли всего, а потом берут и уезжают в деревню сидеть, дышать энергией солнца.
0: Те, кто достигли всего, нас не слушают, мне кажется.
1: А потом...
0: Они просто слушают что-то свое.
1: А потом, когда в деревне жрать уже нечего, семена покупать надо, они все идут за деньгами.
0: Да, Юля бросила бы все, если бы была возможность улететь на другую планету, более развитую цивилизацию. Кстати, интересно, космос.
1: Ради инопланетян.
0: Прилетают инопланетяне к нам и говорят, так. Вот нам, полетели, вот тебе они говорят, погнали к нам, у нас, как ты, человеков нет.
2: Аня ну такая... ты что, дурачок, ну почему я должна тебе поверить?
1: Инопланетяне говорят, полетели с нами на Марс, она говорит, я домой не вернусь.
0: Сами
1: мне оно не надо.
2: Просто меня в этой формулировке удивило, что есть какие-то более развитые цивилизации. Вы прям уверены, да?
1: Слушайте, но это же давно известная теория. Теория, опять же, о том, что, по сути, Земля это эксперимент вышестоящих какого-то разума.
2: Слетаешь, проверишь.
1: Я бы, честно, если была возможность, то есть не стареть и улететь куда-то в экспедицию, я бы полетел. Честное слово, освоил бы новую планету, там познакомился бы с инопланетянами.
0: Поэтому рекорд, если вещает на соседнюю галактику, и нас слышит, честно, перевод через свой, то почему бы нет? Мы бы слетали.
2: Поэтому если как-нибудь Стас не выйдет, значит он там.
1: Да, возможно, я нахамлю сейчас инопланетянам, но...
2: Нет, это признание в любви.
1: Отлично.
0: Кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва может рассматривать Великобританию как прямого участника конфликта на Украине из-за ударов британских БПЛА по территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, участие британских ракетных войск в атаках на Россию дает Москве право считать Лондон страной конфликта со всеми вытекающими последствиями. Канье Уэст может встретиться с Владимиром Путиным во время своего визита в Россию, заявили в Госдуме. По словам зампреда комитета по международным делам, такая встреча вполне возможна. Все зависит от того, удастся ли совместить рабочие графики президента и американского рэпера. Демократы в Конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Дональда Трампа после его угроз разбомбить Оман. Сенаторы намерены внести резолюцию, которая запретит президенту проводить военные действия против этой страны. По их словам, демократы рассчитывают заручиться поддержкой республиканцев, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
7: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Croc & Dilly 6 штук за 19 рублей.
14: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
15: В ленте!
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». Украин 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
18: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
20: Dance
15: место
0: на рекорде.

0: секунданты.
1: С Серегой мы сегодня играем. Сереж, привет.
2: Привет, ребят.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Сереж?
2: Я из Красноярска, из Сибири.
3: Красно.
2: Очень далеко не утро.
1: Ага, мы здесь обсуждаем, ради кого или чего бросили бы все. У тебя есть что-то подобное сказать нам на эту тему?
2: Ради чего?
1: Ага.
2: Блин, ради счастливого будущего.
1: Ну, неплохо. Звучит уже хорошо. Звучит как тост. Хорошо бы в пятницу звучало. Было бы прекрасно вообще. У нас игра «Секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим букву для этой ситуации. И тебе на эту букву нужно будет назвать 5 предметов. Но эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Правила тебе понятны?
2: Да, да.
1: Круто. Куда отправляем?
3: Мне кажется, нужно осуществить мечту Стаса. Отправим мы Сергея на другую планету.
1: Другая планета. Отлично. А буква?
4: Буква будет «С».
1: С. Сережа. С. Другая планета. Минута начинается прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Так, возьму с тобой скафандр по-любому.
4: О, отлично.
2: Возьму сапоги, потому что непонятно, какая там будет поверхность.
4: Так.
2: Так, возьму смартфон. Да.
4: Есть.
3: Вдруг сеть будет.
2: Так, семечек пощелкать обязательно.
4: Вообще отлично.
3: Очень питательно.
2: Блин.
4: Да что угодно.
2: Сухпай, вот, чтобы не попасть.
4: О, отлично.
1: Но 5 привентов было. У вас есть вопросы к чему-нибудь?
4: У меня одна претензия.
3: Какая?
4: Значит, дали тебе семена, чтобы ты засадил их на планете, а ты их пощелкал.
2: Да, именно так.
4: Самое главное, уверенно же говорит. Красавчик.
1: Сереж, мы тебя поздравляем, приз твой, ты победил, все честно. Привет, передавай кому хочешь.
2: Спасибо, ребят, передаю привет. Я сейчас вообще ситуация такая, я таксую за рулем с клиентом, мне максимально было неудобно, поэтому передаю привет всем родным, близким, и будьте бдительны, внимательны, осторожны за рулем.
1: Круто. На тот, кто едет сейчас с Сережей, поставь ему 5 звезд, он все-таки победил. Сделаем хороший день парню. А вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 19 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-8000-56337-0+.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Стайперы.
1: Продолжаем обсуждать, ради кого или чего вы бы бросили все на свете. Да, если бы вам предложили, фантазируем.
2: Ради безопасности семьи готовы все бросить и уехать в горный Алтайск. Уже ищу дом там.
3: О, там очень классно, я там был.
1: Что делал?
3: Ну, у меня там родственники.
1: До сих пор?
3: Да, тетя живет.
1: Может, съездим как-нибудь все?
3: Дорого туда ехать, но можем.
1: У тебя же родственники. Или они нас не примут?
2: Дорого лететь, да, или
3: тут,
2: ехать.
3: Да тут я бы не хотел воспринимать.
1: А, поссорился.
3: Я же не очень гостеприимный человек.
1: Я понял. Олеся ради тогда еще парня бросила работу, друзей, переехала к нему в другой город. Друзей, к сожалению, растеряла, зато живем теперь с мужем и детьми в своей квартире. Купили домик в деревне, плюс работа отличная. Ну, Олеся выиграла джекпот в этой жизни.
3: А вот вопрос, домик в деревне, какой именно продукт вы взяли? Молоко там, сметану?
2: Бросил бы все, чтобы приобрести суперспособность моментальной регенерации.
1: Суперспособность. Суперспособ... Почему у нас нет такого варианта в голосовом?
3: Ну, мы пошли в реализм. Что суперспособность? Это же да.
1: Но я бы бросил.
3: Это же и бессмертие получается.
2: А ты какую хочешь суперспособность?
1: Когда кто-то врет, появляюсь я и говорю: врешь. Ну, причем матом говорю. Вот это врет.
2: Так.
1: Вот такая суперспособность я бы хотел.
3: А ты в курсе, что ты бы, ну, постоянно бы куда-то перемещался?
2: Просто наказатель был бы, и все.
1: Просто, да, вот врет человек.
3: А может быть, и чувствовать вранье? То есть, типа, знать, когда человек...
1: Да это и так понятно.
2: А есть же клевый сериал по поводу вранья, как «Покерфейс». Там как раз такая суперспособность есть у девчонки. Она чувствует, когда врет.
1: А в этом фильме был трек от Леди Гаги?
2: Не помню. А что, это связано?
1: Ну, покерфейс. Прикольно было бы, на самом деле. Ради свободы бросил работу 6 лет назад Евгений. Бывает туговато, но я свободен зато. Молодец, Жень, что выбрал свободу. Так, я бы лучше курить бросил. Паук написал. Пока никак. Бросай, плохая привычка. Бросила бы все, если бы была возможность улететь, опять же, в другую галактику, вообще люди пишут. Так. Ну, космические путешествия у нас в топе сегодня, это точно.
2: А бросил все пагубные привычки, чтобы стать примером для подражания сыну.
3: О, отлично, ради будущего детей.
1: Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, все, что угодно придумываем и пишем в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Вы каперы.
12: На рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 9 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе у нас что будет? What the факты?
2: Да, новости. Очень важные. Ученые из Гарвардской школы медицины обнаружили связь между выходом альбомов популярных исполнителей и увеличением количества ДТП на дорогах в США пока только. Да, ученые изучили количество прослушивания альбомов нескольких популярных артистов, сопоставили их со сводками смертельных и не только ДТП на дорогах в США и пришли к выводу, что в дни выхода новых работ американских, например, поп-певиц Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка, исполнителей рэпа из США типа Кендрика Ламара, Кэнни Уэст того же самого, а также британского певца и актера Гарри Стайлса, водители чаще отвлекались на громкую музыку и попадали в аварии. То есть у этого есть прямая связь. Громче музычка, ничего не видим, не слышим, летим.
3: Мне всегда казалось наоборот, что если люди поют в машине, то это, знаешь, активное у тебя бодрое тело, и ты, наоборот, собран за рулем. Это же не мешает смотреть вперед и рулить.
2: Но ты уже не слышишь машину, если громко играет музыка. А это же тоже
3: в
2: важная
3: этом плане,
2: история.
3: Да.
2: Восприятие, в принципе, у тебя нацелено тогда на музыку, на подпевание, вот это, на кайфушки, которые там танцы устраиваются. И, слушайте, ну, статистика, как мне кажется, достаточно правдива, когда играют на любимый трек, начинаешь там как-то уже переваривать его.
4: Отвлекаешься на переключение
3: музыки. Да, давайте делать выходной. Да. Когда выходит какой-то клевый трек, значит, в выходной все не едут просто за рулем, и все, и не будет ДТП.
4: Да, хорошо. Вызовешь-то так скорую. Они такие, о, не, мы слушаем трек.
2: Давай-ка там капельницу сама себе поставишь. Да. Мы тебе с деком отправим.
4: Да хоть
2: курьером.
4: Да хоть закашляйся. Если не вбит, то мы не поедем.
1: Вы каперы. На рекорде.

0: рекорде. Вата факты.
1: Может быть, про тельняшку?
2: Нет. А? Ну ты же хотел про орангутанов.
3: Давай, давай.
2: Так, во-первых, откуда решила я растут ноги у названия? Оранг значит человек, утан значит лес. Человек леса. И вообще такие, конечно, интересные животные. У них так много общего вместе с нами. Например, интересный факт, что эти животные не любят плавать, почти не умеют этого делать. Чтобы перейти ручей, они часто используют палки, как мосты или зонтики. Они ленятся убирать старую постель, и поэтому каждую ночь им проще построить новое мягкое гнездо на дереве из веток и листьев. То есть вот это не лень, а убираться лень.
3: Это еще они одеяло в пододельник не вставляли, там вообще жесть.
1: Прожигают жизнь как могут просто.
3: Я подумал, а собрание, когда много орангутангов, это же орангутан-клан?
1: Если бандами.
3: Да, и они такие.
2: Орангутан по кличке Фу Манчу из зоопарка умел открывать сложные замки с помощью кусочка проволоки, которую прятал во рту.
1: Ого, я думал, с ним другое смешное видео было.
3: Ну, вообще, это разве не название горы?
2: Они, кстати, реально очень любят решать задачи. То есть вот не поесть и как-то там пообщаться. Им кинешь задачу, они начинают ее решать.
3: Идешь туда, задачу, что ты идешь. Она такая, Олег, смотри. Короче, первоначальный взнос делает 3,5 миллиона. Потом вот эту, ну, в общем, ипотеку закроем за 5 лет. Давай.
2: А во время ливня они срывают большой лист лопуха и надевают его на голову, как шляпу или зонт. Вы, наверное, видели, да?
3: Да.
2: И еще они боятся щекотки, так же, как и люди. То есть у многих видов птиц и животных они щекотки по-другому реагируют, а они реагируют, как мы, и могут засмеяться.
3: И втащить.
2: Почему втащить-то? Ты втаскиваешь кому-нибудь?
3: Я однажды, я говорю, никогда не надо мне щекотки. Я однажды так дернулся, что случайно локтем зарядил.
1: Девочки?
3: Нет, слава богу, нет.
1: Нет?
2: А еще руки...
3: Не признаюсь.
2: Руки орангутанов могут быть длиннее вашего роста. Представляешь?
3: Да что ж ты за дрянь такая? Решаешь вопросики длинные.
1: Мы очень похожи, конечно, с ними. Можно официально называть вторую половинку орангутаны.
2: Конечно.
1: Не должно быть обидно вообще.
2: Это как зайка, мишка, котик.
1: Орангутаны.
3: Че, пойдем порешаем, че?
1: Орангутаним, да.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Play Groove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа в Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Категория 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Пири.
1: А мы продолжаем обсуждать вместе с вами, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Такая у нас тема сегодня. Так, ну космос пока в теме, в голосовалке побеждает, кстати, мечта. Мечта и другая жизнь. Вот, два в топе.
2: Константин в 2020 году переехал из Москвы в Петербург по любви. Очень сложно давалось это решение, но тем не менее.
1: По любви часто истории же, кстати, бросают, да. Все ради любви. Круто, когда все получается. А кто-то же вот сейчас слушает нас и такой: да, я тоже когда-то все это сделал.
2: А ты готов ради любви бросить работу?
1: Ради любви бросить работу? Зачем? Это же нелогично. Тогда у меня не будет любви.
2: Поменять.
1: Если у меня не будет работы.
2: Поменять работу, допустим. На какую? Тебе любимый человек говорит: я хочу, чтобы ты, не знаю, занимался чем-нибудь другим.
1: Чем?
2: Ну, я не знаю.
1: Не, ну, здесь нужны конкретные предложения. Когда чем-то другим, ну, придумаешь.
3: А ты такой, знаешь, я не люблю тебя.
2: Мне нравится ему сфера твоей работы. Ты, например, в горнодобывающей промышленности. А тебе человечек говорит: а мне не нравится твоя отрасль, она у меня связана с плохими воспоминаниями. А поменяй на какую-нибудь другую промышленность.
1: Ну, это сугубо твои проблемы тогда. Меня все устраивает, вот и все. Зачем? Это же, если работа приносит неудовольствие.
3: Тогда получается наоборот. Ты бросаешь все, что у тебя было, то есть любимого человека.
2: Да,
3: ради работы.
2: Ради работы. Вот,
1: все, я люблю горную промышленность. Мы там с мужиками на шахте, кирками. Сидим, потом отдыхаем.
2: Вот Дмитрий пишет: ради жены бросил бы Скарлетт Йоханссон. Или наоборот.
3: И сейчас где-то одна Скарлетт Йоханссон грустнула.
2: А представляешь, игра такая: встает Скарлетт Йоханссон, жена, ты посерединке. И они тебя манят, каждая в свою сторону. Вот что тогда делать?
3: Я бы, конечно, бы пошел жене навстречу, отдал бы ей что-нибудь из того, что у нас было.
2: Развернулся и пошел к Скарлетт.
1: Да, дал бы денег на обратную дорогу, да? Доберешься, напиши: Скарлетт, куда едем?
3: Да кого? Дал бы ей совет, как жить одной.
1: Но попросил бы контакты у Скарлетт, кстати, для жены кого-то, с кем бы она хотела пообщаться. Можно было бы так еще сделать.
3: Зачем? Чтобы снова ее видеть?
2: Попросил бы Скарлетт познакомить жену с каким-нибудь клевым пацаном, да?
1: То же самое, да.
3: Попросил бы Скарлетт больше не приезжать сюда и не привозить меня.
1: Попросил бы роль бы в «Мстителях». Вот, кстати, Стас, я знаю, многое отдал.
3: Ради роли в «Мстителях», либо в «Звездных войнах», да я бы, не знаю, я бы пошел на актерские курсы.
1: Но, смотри, какой там самый не очень супергерой в «Марвеле»?
3: В «Марвеле»?
1: Есть какой-нибудь человек, человек-мозоль, есть?
3: Есть человек-дверь.
1: Человек-дверь, что он делает?
3: Он просто появляются двери, которые он может открывать и куда-то переходить.
1: В любое пространство.
3: Хотя нет, он даже, наверное... Нет, там есть какие-то... Человек-вентилятор есть какой-то.
1: Так, у нас тоже воздуханы есть. Это нормальная история.
3: Ну, не, бесполезных можно найти. Там прям реально есть.
1: Бесполезного бы сыграл в Марвеле эпизод. Но тебе сказали бы: Стас, бро...

0: сейчас.
1: Да, ты да, должен... конечно.
2: Там секунда, Стас, там секунда. Ты появляешься, тебя нет, сразу убивают.
1: Не, ну стоп, ну это не прикольно. Хотя бы пару слов. Давайте так, там есть человек, который с луком идет на инопланетян.
0: Ну у него очень много эфирного времени.
1: Да, но он как бы красавчик.
3: Вейкаперы. На Рекарде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах число уроков в день не должно превышать 7, определили в Минпросвещение. Для первоклассников нагрузка будет еще меньше. В сентябре и октябре не более 3 уроков, в ноябре и декабре 4. Со 2 по 4 класс допускается до 5 занятий в день, с 5 по 6 до 6, а с 7 класса максимум 7 уроков. Каждый пятый россиянин считает, что для комфортной жизни ему достаточно зарабатывать 50-70 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос аналитиков. Еще 18% респондентов назвали комфортным доход от 30 до 50 тысяч рублей, а 16% от 90 тысяч и выше. Для большинства комфортная жизнь – это не только возможность покрывать базовые расходы, но и деньги на отдых, развитие здоровья и крупные покупки. В российские кинотеатры могут завести Человека-паука в виде экранной копии низкого качества. Профильные СМИ пишут, что изображение может быть мыльным и с искаженной цветопередачей. Такую копию якобы можно отличить по зеленоватому оттенку картинки. Официального подтверждения информации пока нет. Премьера фильма в российских кинотеатрах ожидается 20 августа. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campgeta.t2.ru.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
17: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
20: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
22: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
23: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
24: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
25: Дэнс лето.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. И я наткнулся на какие-то бронзодавные макароны. Вы в курсе?
2: Какие?
1: Реально вам говорю, сейчас это тренд только что зарождается. Бронзодавленные макароны, так они называются. Бронзовые. Их делают через бронзовые формы, поэтому поверхность получается шероховатой. И лучше цепляют соусы. Сейчас все ищут эти бронзодавные макароны.
3: Я стала представлять, что они цвета бронзы.
1: Не-не, они как обычные, просто шероховатые. Говорят, соус, ну просто идеально ложится. Я сейчас вот готов много отдать за то, чтобы попробовать эти макароны.
2: Бронзодавный. Кто-то взял какую-то поломанную эту макаронодавку. Она из бронзы, так повезло. Все, я открыл новый рецепт.
3: Но не почему? Знаю, я больше хочу попробовать огромную шавуху.
1: Огромную шавуху на Комендантском, да, которая будет в Петербурге, попробуйте. На что ты готова ради нее? Вот по-честному.
3: Ну, точно уж не бросить все ради еды. Мне кажется, это вообще сюр ради еды бросать все.
1: Ну, а если аллергия, подожди, на все остальное? И ты можешь есть только папайя.
2: Папайя вот этого, который шпинат любил.
1: Только папайя. И едешь туда, где только папайя есть. И все, и отдыхаешь там.
3: Вейкапер, я после 20 лет работы и жизни в Москве вернулся на родину ради своей любимой девушки. И работа мне по душе, так что сейчас у меня. Я купил жилье, я счастлив.
1: Ну, мы рады, у кого все получается. Действительно, это действительно крутая вещь, когда вот раз все и вышло. Ну, это замечательный план на жизнь, который сработал. Джекпот. Ради должности завхоза в женском монастыре Александр бросил бы все, что у него есть.
2: Слушай, но присутствие там еще же ничего не гарантирует.
1: Реально, просто бы ходил и смотрел.
2: Они тебя закнокают задачами, ты еще захочешь оттуда выехать.
1: Должность завхоз.
3: Раз тем пошла про космос, бросил бы все, чтобы попасть в черную дыру. Возможно, это портал в другую вселенную. А еще бросил бы все ради того, чтобы увидеть своими глазами другие формы жизни на других планетах.
2: Слушай, у нас есть одна улица была в Петербурге. Ну, улица осталась, бар оттуда исчезли. Вот там ты можешь разных существ был посмотреть.
1: Так закрыли.
2: Да.
1: Больше там фантастические твари не обитают.
2: Да, потому что нам этот космический зоопарк больше не нужен.
1: Вот Анна задается вопросом, а что это все? Если родных и близких, то вообще никогда и нет. Видите, есть условия, ради которых вообще ни на что не пойдет.
2: Ну, я вот думаю, ну, отказываться от родных, ну, сюда не входит. Ты все равно с ним продолжаешь общаться.
3: А что тогда бросать все?
2: Работа, жилье, возможно, жена.
1: Не, если мы говорим про все, то все. В Марвеле тебе сниматься Человеком-дверь точно с такой же историей.
2: Я тогда не буду.
1: Не будешь? Марвел. Фильм только про тебя давай. Если так.
3: Нет,
1: так
3: ты ему сейчас эпизод увеличил до главной роли,
2: да,
3: я не поняла.
2: Мне просто интересно. Ей все равно кого главное. За что? Он же даже слава. А кастинг? Я пройду.
3: Вот смотри, я бы бросил все ради любимой, с которой разошлись. Кристина, Марко, я тебя люблю. Вот смотри, человек идет на крайние меры и готов бросить все. Кристина, вот услышь.
2: Теперь главное, чтобы она была готова бросить все, чтобы вернуться.
1: Если у нее что-то есть после того, как она от него ушла.
3: Да.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: еще совсем немного обсудим, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, и подведем итог голосования.
1: Ален пишет, я отдала бы многое, лишь бы с улиц городов навсегда убрали самокаты.
0: Нет, Александр скинул картинку смешную. Там лоза на плоской земле, как этот...
2: Да-да-да.
0: Очень смешная картинка. Я бы посмотрел этот концерт. Ну, не все бы отдал, конечно. Ну, чуть-чуть там.
2: А представляешь, реально декорации останутся.
0: Мне кажется, лоза не залезет на эту землю и скажет, вы что?
2: Заползет.
0: Вы что? Демоны. Так, поехали дальше. Честер пишет, а бросил бы все ради вот просто другой жизни. Возможно, переезд там. Но мне нечего бросать. Замкнутый круг получается, говорит. Нечего бросать, ничего не
3: происходит. Слушайте, ну, нечего бросать, это когда ты вот так вот рассуждаешь. А как только встает выбор, сразу находится, что бросать.
0: Возможно.
2: А если бы инопланетяне прилетели бы и позвали изучать Вселенную, тогда да, бросил бы все и улетел.
0: Ну вот многие бы согласились, реально. Но почему бы нет, да? Иван голосовой прислал.
4: Перестал заниматься спортом ради прекрасного пивного животика.
0: Бросил все, да? Бросил красивое тело. Бросил ради вот этого.
3: А может быть, вот это для него красивое тело.
0: А может быть, да, у каждого
3: он
0: свои.
3: Такой, говорит, я хочу форму шара.
0: Так, давайте подведем итог голосования, ради кого или чего вы бросили все, что у вас есть. На первом месте у нас мечты. Конечно же, многие не поделились ей, видимо, настолько она тайная, 45%. На втором месте это другой жизни, 41%. И на третьем месте вариант это своего личного дома. Вот такие топ-3.
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: друга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Вейкаперы на рекорде.

0: крыши.
1: Все верно, мужчина сказал, и 10:00 в Петербурге по московскому времени.
2: В этом часе будем играть в популярити среди друг друга. Вы нам будете помогать. А еще обязательно любовный гороскоп не пропускайте и горячие новости.
1: А там китайцы массово превращают своих начальников в виртуальных питомцев через нейросеть. Так работяги снимают стресс. Объясняю, новая фича вышла. Сейчас ты на свой компьютер прописываешь некоторый код, да, либо скачиваешь программу напрямую, и у тебя в компьютере установлен искусственный интеллект. То есть он не взаимодействует никак, по сути. С интернетом можно отключить эту историю и создать своего виртуального питомца. Котиков все в основном создают. Они там лазят по экрану, помогают, что-то подсказывают. Как та скрепка самая в Windows была, которая первая, виртуальный помощник. В общем, теперь это искусственный интеллект. И такое можно поставить на свой компьютер. Вещь удобная. Но, когда появилась возможность создавать своих персонажей, все начали делать своих руководителей. И якобы там их всячески шпунять.
2: Что-то мне подсказывает, что это не только котики.
1: Ну, конечно, свои руководители. Можно делать кого хочешь. Да, то есть, пожалуйста.
2: Любой перечень животных, да?
1: Не только животных. Персонажей.
2: А предмет?
3: В цветок его можешь превратить.
1: Предмет, сгенерировать, по идее, можно заморочиться.
2: Ну, просто это давнишний психологический прием, который мне рассказывали, что если, грубо говоря, на тебя начальник кричит, ты представляешь его в оболочке воздушного огурца. И тогда до тебя это не долетает. Как будто бы.
1: То есть задача...
2: Поэтому я и спросила, что можно ли делать других животных и предметы.
1: Да, по идее, можно. Интересно...
3: Озадачила, да, таким образом?
1: Интересно твое умозаключение. То есть, получается, задача все равно будет не выполнена. На тебя накричали же не просто так. А ты представляешь, просто с тобой разговаривает огурец.
2: А это как... чтобы не реагировать на крик.
1: Не реагировать на крик, ага.
2: В основном же конфликты возникают из-за того, что идет цепная реакция на конфликт, ну, как, в момент.
1: Чтобы не конфликтовать, да. Просто, да? Но информацию все равно воспринимаем, я правильно понимаю?
3: И начальник говорит, что ты стоишь, лыбишься? Так, все, в отпуск, за свой счет.
1: А начальник тебя представляет в виде кого-то там?
3: Мне кажется, что...
2: Помидора и вы салат.
3: Слушай, мне кажется, что начальники есть такие, которые приходят, они изначально идут с этой целью, они просто заходят в офис и сразу нас всех представляют. Конечно.
1: Прикольно, у тебя есть своя контора, куда ты приходишь поорать.
3: Мы для них эти, знаешь, голуби, которых ты подкармливаешь у парка. Мы никуда не улетим. Даже если улетели, мы обязательно вернемся. Мы хотим есть.
1: Это как ты нас всех сейчас принизил просто.
3: Ну, я образно.
0: Вейкаперы.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Сражение, которое происходит каждую среду между Аней и Стасом, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда, поэтому открывайте прямо сейчас. Какой-то опрос был произведен, и так. На него давали 6 вариантов ответа. И эти ответы собрали, и они самые популярные, расставлены с 1 по 6 место. Вам нужно их выбить, конечно, не забывайте, что люди отвечали, а не ученые, искусственный интеллект и так далее. Итак, вопрос. Куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера?
2: В ДК на танцы.
1: На танцы.
3: Там на дискотеку, скорее всего.
1: Ну, да, давай, в клуб. Там клуб, так. Да. Подходит. Это самый популярный вариант, кстати, в клуб после 10 часов вечера.
3: На сеновал.
1: Хорош. Это 5-й по популярности ответ. Ноздря в ноздрю идете.
2: К соседу за самогоном.
1: Ну, нет, конечно, какой. Ты что, мы не гоним.
3: Что еще после чего идем?
2: Это в деревне.
1: Мы не гоним. Кто тебе скажет?
2: А, на речку.
1: На речку можно, конечно. Вот речка,
3: еще
1: да.
3: бы по очереди. Ну ладно, в куда? Баню.
1: В баню.
3: Помыться.
1: Есть. Это самый непопулярный вариант почему-то, но в баню. 2-2 у вас, ребятки,
2: просто
1: давайте.
2: Баня днем обычно.
1: У вас осталось 2 варианта всего, которые осталось выбить.
2: В огород.
1: Нет.
3: Домой.
1: Вообще логично.
2: На рыбалку.
1: Так, нет. Еще куда?
2: На улицу.
1: Деревня с чем связывается в первую очередь?
3: Посмотрите. В огород.
1: Может быть, в чате вам дали ответ.
2: Я говорила огород. А может огорода быть, нет. Коров попасти?
1: Почти.
3: На поле.
2: На пастбище.
1: Нет,
2: на
1: конечно. Пастбище. Это, вот пастбище только связано с человеком.
3: Пастбище с человеком? На собрание, что ли?
1: Да нет, конечно. Ну,
2: пастбище?
1: Ну да. Такая комната есть, она особенная обычно в деревне.
3: Туалет.
2: Чердак.
1: Да.
3: Чердак. Теперь мы понимаем, кто это там оставил.
1: Итак, куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера? Топ ответов. В клуб, в туалет, домой, на речку, на сеновал и в баню. Вот так все решили.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Лучшие каперы. Любовный гороскоп.
1: На 19 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня лучше позаботиться не о внешней привлекательности, а об удобстве своего наряда.
3: Тельцы, сегодня вам захочется свежих ощущений, ибо старые начали приедаться, и ваш любимый человек поддержит вас в этом начинании.
1: Близнецы, сегодня вам будет очень грустно без вашего любимого человека.
2: Раки, женщины, конфигурация планет и звезд сегодня не обещают ничего особенного. Для вас это самый обычный день.
3: Львы, безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения и готовьтесь к новой яркой жизни.
1: Девы, сегодня вам достаточно будет просто находиться вместе.
2: Весы, сегодня вам следует дать вашему любимому человеку почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым от кого бы то ни было.
3: Скорпионы, вы нынче можете узнать нечто важное, но инструкцию по применению данной информации вам никто не даст.
1: Стрельцы, сегодня вас смело можно будет назвать раздражительным человеком, а ваши половинки горестно посочувствуют.
2: Козероги, в этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны.
3: Водолеи, в этот день слово «люблю» приобретет для вас какое-то особое, почти мистическое значение.
1: Семейным рыбам сегодня противопоказано заниматься рутинными домашними делами. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД планирует в течение 3 лет внедрить биометрию на всех ключевых направлениях. Сейчас сервис работает только на начальных станциях некоторых маршрутов, но его собираются распространить и на промежуточные. В компании рассчитывают, что за 3 года воспользоваться биометрией смогут все пассажиры. В России содержание в СИЗО могут заменить поручительством уважаемых граждан. С таким предложением выступил член Совета по правам человека при президенте России. По ее словам, обращение в Верховный суд уже подготовлено, а поручителями, например, смогут стать ученые, актеры или другие граждане с хорошей репутацией, которые будут отвечать за обвиняемого и следить за его поведением. Жителям Тайваня выплатят по 10 тысяч местных долларов, около 314 долларов США, на фоне стремительного роста экономики благодаря буму искусственного интеллекта. Президент страны назвал выплаты дивидендами от ИИ и заявил, что они позволят разделить выгоду от экономического роста не только с технологическими компаниями, но и с обычными семьями. В первом полугодии ВВП Тайваня вырос на 14%, это лучший показатель за последние 50 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: И время, и деньги. И новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что же на горячем?
2: Новая фобия. Надев спортивный шлем, школьник почти час проходил с ядовитой змеей на голове.
1: Прикольно.
2: Она реально, это, он собирался на тренировку, в общем, она заползла, я так понимаю, что между подкладкой и самим шлемом, то есть она там была.
1: Австралия?
2: США.
1: Угу.
2: В общем, он только через час почувствовал какое-то шевеление, и очень долго эту змею потом оттуда доставали. Но по факту, реально, шлем, это же на улице история, да, он висит такой на мотоцикле. В общем, теперь нужно осматривать.
3: Слушайте, пацана. Ну, может быть, это его суперсила была. Может быть, он ехал где-нибудь, она ему направо. Или он такой чук и выстрелил змеей из головы.
1: У меня есть очень горячая новость. 82 года была одна женщина, и есть, на самом деле, фермерша из Кентукки, США. Она отказалась от 2,5 миллиардов рублей.
3: Чего?
1: Которые и компания предложила ей за строительство дата-центра на ее земле. Фирма была готова платить в 10 раз выше рыночной. Внимание, что она говорит. Мы владеем этой землей почти 200 лет. Деньги не заменят нам родную землю, воду и воздух. Но если этим огромными деньгами, я бы предпочла сидеть в своем кресле и пить любимые кофе, объяснила отказ своей женщине. Я вам сразу скажу, если когда-то мне предложат подобное, и я буду отказываться, дайте мне палкой по башке, пожалуйста. Вот сразу, просто, любой, кто это слышит, подходит, Никитос! Бау!
2: Ты просто сейчас рассказывал, как начало какого-то сериала.
1: Это капец, представляете?
2: Битва за землю.
1: Это 26 миллионов долларов. Просто отдай на строительство дата-центра. Тебе 82 года. Тебе там, ну, от силы лет 5, там, да? Как бы потусоваться на все деньги. Почему?
3: А почему ты говоришь, как человек, который предложил ей застройку? Тебе это от силы лет 5.
2: А может, у тебя там в возрасте связано, не знаю, там, с воспоминаниями. У него это родовое гнездо, где выросло 25 поколений.
3: Не, самое главное, она говорит, типа, эта земля принадлежит моим детям и моим внукам. Они говорят, продавай! Она говорит, я оставлю наследство. Продай уже, бабка!
1: Я думаю, припиши на меня хоть часть, я продам за 10 миллионов что-нибудь.
3: Он такой говорит, слушайте, подождите немножко, не убирайте экскаваторы.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.

0: Мировая, вы что, забыли, что ли?
1: Какая?
0: Человек-паук!
1: О, наконец-то! Двигашка вернулся!
0: Да. Короче, я посмотрел, если честно. Я ничего не расскажу, спойлеров не будет. Но как будто бы я согласен, что это самая такая необычная и странная часть из всей этой франшизы. Ну, не знаю, меня не впечатлило. Мне интересно, вот, когда вы посмотрите, что скажете на этот счет. Все же смотрели «Всех пауков», да?
1: Да, но я хочу посмотреть, честно.
0: Посмотрите.
1: А стоит в кинотеатре смотреть или можно дождаться, пока дома можно
0: когда?
1: Посмотреть?
0: Когда? Дома уже можно, я тебе больше скажу.
1: Все, хорошо.
0: Да, просто если кто... Я бы вот сейчас, зная, что там будет, я бы в кинотеатр, конечно,
1: не пошел.
0: Я не за хлебобулочные изделия, ни в коем случае говорящие. Но все-таки история очень странно завирусилась в конце у него.
1: А я начала смотреть «Бухту вдов». Ничего пока не могу сказать, мне интересно. Это, кстати, не про вдов.
0: Эй, вдовы, а где ваши бухты?
1: Мне просто несколько людей советовали этот сериал. А вчера просто, не знаю почему, включила сериал «Русский холод». И такого количества событий на первую серию, я вообще в шоке ходила потом час. Не буду тоже спойлерить, он еще не до конца вышел. Ну,
2: потому
1: просто...
2: что в первой серии они ехали на машине, ходили пешком, разговаривали.
1: Подожди, ну ты первая прям угадала, а там еще ряд миллиардов событий. В общем, ну как-то насыщенненько.
0: Ух ты! Мы вышли из «Бухты вдов».
2: А правда?
1: Это два разных сериала.
2: Подождите, а правда, что будут показывать урезанную и плохую версию пиратскую в кинотеатрах «Человека-паука»?
0: Говорят, что отличается картинка, и она очень жестко, потому что может прийти копия не очень красочно. Вот, есть такой миф. Но, опять же, когда вы сходите завтра, вы нам все расскажете. На выходных там уже все забито, ну, в Питере, по крайней
2: мере. Я завтра не пойду.
1: Это, кстати, можно обломаться, потому что я как-то «Аватара» реально в плохой копии смотрела в кинотеатре.
2: «Легенду про Анга»?
1: Не помню, какую часть. В общем, нет, в общем, это было странно.
0: Или те, которые с животными слепались, синие. Они.
2: «Аватар»?
0: А вот эти вот.
2: Какого «Аватара» ты смотрел?
0: Как китайская головоломка вот эта вот.
2: «Аватар». Про что? Про синих больших людей?
1: Да.
2: Вот.
0: А ты про легенду Анга. Она смотрела, которые слепались. Ну вот.
1: Я про «Да».
0: Все, давайте. Завтра «Человека-паука», на выходных все слипнемся. Друзья, спасибо вам большое.
2: Ну что, пельмешки?
1: План капкан.
0: За это утро. Завтра с вами услышимся вновь. С вами были «Вейкаперы», Никита, Стас и Аня.
1: Хорошего вам дня, классного настроения. Ждем завтра в 7 утра.
2: Всем отличной среды.
0: Пока.
3: «Вейкаперы» на рекорде.

Radio. Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Доброе утро всем, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. На календаре у нас сегодня 19 августа. 19 число. Яблочный спас. И поэтому, друзья, те, кто сегодня завтракают, девчонки, особенно к вам это относится, для быстрого замужества необходимо съесть яблоко с медом. В общем, добавляем в свой завтрак такую композицию. Яблочко с медом. Это, кстати, традиционный обряд в яблочный спас. Нужно обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне, жених богатый, достанется. Берем на заметочку. Кстати, друзья, кто выполняет различные традиции? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас есть какие-то собственные приметы, которые сработали. Рассказывайте о них, очень интересно почитать. Я вот в этом году подошву медом мазала. Рассказывайте и вы о своих, таких приключениях. Очень интересно, да, будет почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Роксон, Вертиго. Послушаем работу от Кайга «Take Me Back». Услышим трек от Feeling, Натали Райс «Can't Get You Out of My Head».

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Танцевальный ритм как маленький отпуск, легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп опубликовал изображение Ормузского пролива, назвав его новой территорией США. Американский лидер недавно заявлял, что США контролирует Ормуз. На его слова отвечал представитель КСИР и утверждал, что управляет проливом Иран. Еще четыре страны Евросоюза – Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция – с 1 октября этого года перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. После вступления новых ограничений в силу таких европейских стран будет 15. Это в том числе Чехия, Эстония, Франция, Германия, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Российские школьники получили 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике, которая в этом году прошла в Ташкенте. Трое участников российской сборной на протяжении 3 лет занимались в кружке по олимпиадному программированию, где готовились к профильным соревнованиям. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд Dance Radio.
1: В эфире главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как проходила ваша свадьба. Вот листала я тут телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что свадьба в Москве стоит уже минимум 2 миллиона рублей. Не только интересная, но еще и грустная новость. Организация подорожала на 30%. Рост цен затронул все категории. От аренды ресторана до работы фотографов и покупки нарядов. Ох, да, тяжела судьба наших молодоженов. Я же, в свою очередь, свадьбу провожу, поэтому пока не касаюсь такого. Но рассказывайте вы при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас тоже планируется свадьба, в каком формате она будет проходить, нужен ли ведущий, ну вдруг. Ну и вообще, как проходит подготовка. Все интересно узнать, почитать. А может быть, вовсе пока невесту не нашли. Для этого есть у вас, кстати, рубрика «Знакомство» по субботам на шоу «Рекорд Пати». Присоединяйтесь обязательно, будем с вами знакомиться, общаться. Это все будет совсем скоро. Ну а пока расскажу о музыке в этом часе. Mo Black, Я Море.

0: Рекорд. Реклама.
1: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
2: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир, литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, и вы знаете, что у рекорда совсем скоро день рождения, и отмечать мы его будем рейв-забегом. В эту субботу мы хотим начать этот день вместе с вами. И встречаемся в Петербурге на Крестовском и бежим сразу 5 километров. Чтобы это был не просто забег, мы пригласили диджеев. Они побегут, кстати, с нами. И наверняка вы видели такие забеги в рилсах. Теперь такое будет и в Питере, наш рекордовский. Бежать, кстати, можно будет в любом темпе. Здесь не про секунды и рекорды, а про музыку, движение, летнее утро и классных людей. Поэтому, друзья, если вы тоже спортсмены, присоединяйтесь к нам. А если нет, то тоже присоединяйтесь, потому что здесь важно просто, знаете, такое тусовочное, классное, летнее, танцевальное настроение. Будем рады видеть вас. Давайте переходить к музыке. В этом часе Dan Ma Brothers,

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, сообщил Кабмин. Также он поручил оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков и держать на особом контроле розничные цены на АЗС. Внесенный в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на классические выпускные экзамены предлагает переходный период. Он может занять 3-4 года, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. Об этом рассказали депутаты. Шаман опроверг информацию о возможном совместном выступлении с Канье Уэстом. Он подчеркнул, что рэп-культура не является его музыкальным направлением. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Петербурге, но получил отказ. Позже это опровергли организаторы концерта американского рэпера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
3: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-800-56-330-7-0+.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются, потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Пришла сейчас, примчалась в эфир. Вы видели, какая погода сейчас в Петербурге, страшно сказать. Примчалась в эфир, думаю, ну чем? Чем себя порадовать, да? Какой сегодня день, например? Может, ко мне что-то относится? И смотрите, да, что мы имеем. День фронтовой собаки, день космических собак. Ну, вроде как-то не сильно близко. А еще сегодня день бантика. Вот это вот я точно принимаю на свой счет, потому что завтра у нас у Радио Рекорд будет корпоратив, а у меня, раскрываю секрет, между прочим, на платье, бантик, и сбоку бантик, как говорится, я сейчас не шучу, в прямом смысле все, вот, дроп наряда с бантиком будет уже завтра, фотки тоже будут. Все, друзья, если среди вас есть еще кто-нибудь, кто может быть со мной солидарен, кто хочет отметить день бантика, пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Макс Тайлер в этом части, Love Forever, слышим. Еще к нам присоединится Роман Мессер, «Улетай». И, конечно, Тиесто, Don't Close Your Head.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаю, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодоков.
2: Диплодоки
1: любви.
2: Я бы закрыли через месяц.
3: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
5: Предложение не является публичной офертой.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
9: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
11: Dance Leta.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новость, которая уже облетела все телеграм-каналы, в том числе и канал Радио Рекорд с синей галочкой. Канье Уэст хотел выступить с шаманом, но российский певец отказался, утверждают российские СМИ. Но при этом, конечно же, сам рэпер, сам Канье Уэст, он не в курсе таких планов. Организаторы его концертов заявили, что не получали никаких запросов, никаких предложений. В свою очередь, наш шаман высказался, цитирую: «Я не рос в этой стихии и не владею инструментами рэпа, поэтому ну, как-то совместно выступать, но планов таких абсолютно нет». Друзья, я вот знаете, над чем подумала? А кто мог бы выступить на разогреве у Канье Уэста у нас здесь, в Петербурге? Ваши варианты пишите к нам в телеграм-канал, опять же, Радио Рекорд, либо у нас в мобильном приложении есть чат, туда тоже можно писать. Ну, я не знаю, но я бы, конечно, свою любимую станцию метро Горьковская закинула бы, но не уверена, что каждый среднестатистический слушатель, пришедший на Канье Уэста, к этому готов. Не уверена. В общем, свои варианты пишите. Наш Музырет, например, вчера выдвигал такую точку зрения, говорит, Айсгергерт. Сегодня наш Музырет Николай предложил Токсиса. В общем, вариантов много, пишите свой, ознакомлюсь непременно. Рафаэл в этом часе Gotta Be Cool. Еще Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Обязательно далее и биться Circa Loca. Конечно, Джон Саммит Crystallized. Уже сейчас Эйв Meet Me in the Dark в эфире. Record.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
7: Категория 18+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Торговый оборот Грузии и России за первые 7 месяцев этого года вырос на 20,9% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. При этом экспорт в Россию вырос на 6,2%, а импорт на 26,5%. Депутаты от партии «Новые люди» предложили отключать коммунальные услуги за долги только по решению суда. После вступления судебного акта в силу потребителю будут направлять отдельное предупреждение с указанием размера подтвержденной судом задолженности и срока ее добровольного погашения, либо заключение соглашения о рассрочке. Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию. Россияне завоевали 9 золотых и 1 бронзовую медаль. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Деникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто не очень понимаю, откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты полагают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
3: Да, да, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
6: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: И Бусев Дмитрий Сергеевич, Огранип 321-246-8000-56337. 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Как всегда, у меня есть для вас новость. Житель Южной Кореи создал таймлапс своих поездок по городу. Получилось, ну, как написано, по крайней мере, в этой новости, довольно грустно. Ну, я бы сказала, не грустно, а стандартно. Итак, с помощью Google Maps парень визуализировал все свои перемещения по городу и обнаружил, что в целом, грубо говоря, он живет по маршруту. Дом, работа, дом. Друзья, а кто живет иначе? Ну, удаленщики наверняка, те, кто не ходят ежедневно в офис. Я не вижу вообще в этом никаких проблем. Вот честно. При этом сразу возникает вопрос. Друзья мои, чем бы вы занимались? Куда бы вы ходили, ездили, если бы, ну, не надо было работать, не надо было вот никуда ходить, ездить вот ежедневно ни в какой офис, ни на какой работу. Чем бы вы занимались? Пишите об этом. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю. В этом чате у нас Фил и Натали Райс. Can't get you out of my head.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
1: Диплодоги любви.
2: Я бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа считает, что Оман пошел на слишком большие уступки Ирану на переговорах по Армузскому проливу, сообщает Associated Press. Вашингтон недоволен договоренностями о совместном контроле за проходом судов и сборе транзитных платежей, считая позицию Омана недостаточно жесткой. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Издание отметило его игру в финале межконтинентального кубка против Фламенго, где россиянин отразил 4 пенальти подряд. В тройку лучших вошли Давид Рая, Тибо Куртуа и Джан-Луиджи Донарума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
1: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
2: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
3: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. В эфире радиоканал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в четверг 20 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-30.

Красноярске на 103 FM. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, россиянки массово едят яблоки с медом. Мне вот нравится тут слово «массово», массовый характер. На яблочный спас – это старинный способ привлечь богатство или любовь. Прямо сегодня берут, вот кунают кусочки яблока в мед и все-все. Для чего это надо? По традиции нужно макнуть яблоко в мед и произнести заветные слова для денег. Одни слова для жениха, совсем другие – другое заклинание. Считается, что обряд помогает ускорить встречу с суженым, с любимым. Ну и, конечно же, привлечь удачу в дом. Друзья, кто пробовал? Девчонки, пишите, парни тоже. Может, у вас какие-то чудеса случались? Вообще, рассказывайте, в какие верите традиции, что действительно работает, что испробовали на себе. Об этом пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А в этом часть у нас новинка — это Клуни «Good Girl». Девочка, для вас песня. Еще слышим Мадонну и Мартин Гаррикс. Бизар. Конечно, Оль.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир, литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще из

0: бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Дэнс лето.

0: 5 покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQJ8 подчеркнуть свой статус.
0: А выбрать нужно только одну?
1: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
4: Только в ленте.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, друзья. Так, давайте уже двигаться к нашим интернетным делам. Эмодзи, плачущий эмодзи, стал самым популярным в прошлом году. По данным Google, именно его пользователи использовали чаще всего. Смайл называют, кстати, универсальным, не только грустным. Он подходит, видите ли, под абсолютно любую ситуацию. Смешно, что смешного? Я-то тоже использую плачущие эмодзи, только у меня не человечек плачущий, у меня строго плачущий кот. Вот у меня всегда так. Друзья, эту и многие другие новости можно найти у нас в Телеграм. Канале Радио Рекорд, он с синей галочкой. Обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Макс Тайер в этом часе и Love Revenge.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто не очень понимаю, откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты полагают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
3: Да, да, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, сообщил Кабмин. Также он поручил оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков и держать на особом контроле розничные цены на АЗС. Внесенный в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на классические выпускные экзамены предполагает переходный период. Он может занять 3-4 года, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. Об этом рассказали депутаты. Шаман опроверг информацию о возможном совместном выступлении с Канье Уэстом. Он подчеркнул, что рэп-культура не является его музыкальным направлением. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Петербурге, но получил отказ. Позже это опровергли организаторы концерта американского рэпера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь.

0: до 25%.
1: Подробности на campageta.t2.ru.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки. Сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
1: Диплодоги любви.
2: Я бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. У нас лютый дождь за окном, у нас в Петербурге, по крайней мере, не знаю, как у вас. Надеюсь, погода получше. Так, друзья, сегодня у нас, оказывается, Всемирный день фотографии. По такому случаю я сгнула свой телефон, поглядела последнюю фотку, и у вас тоже спрошу, какое последнее фото сделали, что у вас там в галерее хранится, из финального рассказывайте. Ну, я бы сказала, конечно, можно присылать у нас, знаете, где, в комментариях у нас, в комментариях под чем? Под последней темой у нас в телеграм-канале Радио Рекорд, что касается меня, у меня там скрин приложения для монтажа. Ну, конечно же, с моим котом это понимают все. Что у вас рассказывайте тоже. Рафаэл, в этом часе Gotta Be Cool.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно.

0: Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и Яндекс.Сити. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто не очень понимаю, откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты полагают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
3: Да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда для тебя, дорогой ты наш, мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из самых больших публичных циников всех времен, тот самый Колян Макиавелли, как-то в своей книжице под названием «Государь» писал: «Люди всегда злы, пока их не принудит к добру необходимость». Сегодня эта бабушкиная мудрость совершенно не актуальна. Сегодня нас к добру, козлу, да и, впрочем, ко всему остальному принуждает не необходимость, а медиа. Сегодня добром и злом внутри нас управляют СМИ. Но лично нам здесь плевать, добрые вы или злые. Мы, как крупица этого самого СМИ, хотим здесь только одного. Чтобы вы не были слишком мрачными, здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Артемий Лебедев заявил, что в России на зарплату 60 тысяч рублей можно спокойно жить, тратя всего 30 тысяч в месяц. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками и тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах, где, по его словам, можно поесть за 2 копейки. Остальные деньги, считает Лебедев, нужно откладывать.
2: Это правильно. Да, и вот, собственно, так Артемий Лебедев, откладывая, так он и накопил на свою прическу полумальвины, а также на дом в Москве и дворец в Санкт-Петербурге. На прическе ж сэкономит.
1: Ну да, и как бы вот, видимо, очень хорошо экономит, рекламируя один из ведущих банков, являясь его лицом, как бы там.
2: А, это, да, конечно. А, нет, ну, банки, это он зарабатывает. А это он, это приход. А вот как он сохраняет деньги, вот в том числе и на прическе, потому что прическа, ну, смотрите, она же совершенно недорогая у него. Она там требуется что? Тут только там синяя гуашь, да, с акрилом, ацетон и вагонка. Там все. А это реально очень дешево. Вот так и скопил. И, кстати, вот если бы все мы вот делали себе вот такие синюшные прически, может, у всех была бы такая недвижимость и счета в банке. Может быть, все бы мы рекламировали.
1: Ну, нам с вами...
2: Ну, а что за прическа? Это что такое вообще?
1: Ну, такая вообще... Нет.
2: Сколько стоит она у вас?
1: Да вообще нисколько не стоит.
2: А, вы тоже экономите?
1: Да.
2: Ну, то есть вы еще больше. У вас она даже не синяя. А вот если была бы синяя, значит, не поели бы лишний раз, может быть. Да, экономить нужно, конечно. Разумеется, посоветовал питаться, что там, дошираками, сосиской, тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах.
1: Именно техникум, это важно этот.
2: Да, это очень конкретный, очень клевый лайфхак. А если еще к помойкам при техникуме, так вообще бесплатно. А в тюрьме, там еще и аренда жилья, так сказать, можно на ней сэкономить. А что это за столовки при техникуме?
1: Ну, это странная история. Видимо, какое-то воспоминание светлое Артемия Лебедева из детства, как бы, да, вот такое, ну, приятное, где он, как бы, еще будучи бедным студентом, забежал.
2: А кто вам сказал?
1: В 90-е в столовой.
2: Это вот, понимаете, вы, не умеющие распоряжаться деньгами, а я думаю, что он это делает и прямо сейчас. Он забыл он уже про эти столовки. Он, возможно, он сам завтракает в столовках при техникуме.
1: Ранч у него там.
2: И, возможно, вот эту свою прическу, синьку, это ему тоже там сделали студенты техникума.
1: Да, в техникуме лакокрасочных материалов. Ну, кстати, знаете, у меня есть такое подозрение, вообще даже не подозрение, я уверен, что в техникум постороннего не пустят. Сейчас же во всех учебных заведениях рамки, охранники, как бы.
2: Это вас не пустят. А Артемия Лебедева, да еще и с такой прической. Тем более, смотрите, кстати, это все очень просто, сделать такую же прическу. Ведь не обязательно же, ну, прям вот реально делать ее из волос. Смотрите, там же было сказано, что Лебедев посоветовал питаться дошираками. И вот в этот момент меня вот как осенило, извините, как раз про прическу. Я наконец-то, возможно, понял даже рецепт его прически. Ведь его прическа – это крашеный в синий цвет доширак. То есть покрасил, налепил на голову. Вот что значит дизайнер, понимаете?
1: То есть вы думаете, что секрет магии Лебедева и его успешности именно только в прическе, да? То есть,
2: как бы, в чем еще? А что в чем еще? Расскажите. Что, да, дизайн? Только не видите, я видел его дизайн.
1: Ну, в принципе... Он же зарабатывает на нем.
2: А это вопрос не в другом. Это уже другие таланты.
1: Ну, тут смотрите...
2: Ну, окей, нет, конечно, в прическе. Ну, послушайте, ну, а в чем еще? У вас есть какой-то другой ответ?
1: Одного из у библейских героев там сила в волосах была, да, пока их не отстригли, как бы, да?
2: Да, конечно.
1: Ну, нет, план, конечно, хороший. Как все, что как бы, исходит от Артемия Лебедева, то, что он говорит ртом, как бы, это все как бы, хорошо, это все полезно, это действительно реальный лайфхак. Но у меня есть, как бы, поправочки некоторые. Смотрите, как у человека, чья зарплата ближе к 60 тысячам, чем у Артемия Лебедева. Я так, я уверен в этом. Хотя, конечно, не 60 тысяч, но как бы ближе.
2: Я думаю, что в этом смысле вы больше эксперт в 60 тысячах, чем он.
1: Питаться дошираками, сосисками и тушенкой. Тушенка стоит, то есть, очень много сейчас. Это дорогая вещь, это элитная, как бы, это деликатес. Дошираки, ну, дошираком он, видимо, назвал, как бы, ну, именно нарицательное. Всю линейку этой лапши быстрого приготовления, а не конкретный бренд. Они сейчас тоже там, ну там, ну да, есть какие-то там, может быть, там по 60 рублей, но есть и по 300, по 400. Поэтому этот план не работает. Нужно какие-то другие способы изыскать, как бы, пропитание. Там, ну вот сейчас сезон яблок. Воровать яблоки, например. В садах яблоневых. Воровать с прилавков арбузы, как бы там, да, уносить там, да, вот как-то собирать грибы там.
2: Странный вы
1: человек. Замутить с повариха из техники, может, вот, она еду носила.
2: А зачем? А при чем здесь? А он нигде не говорил, что покупать тушенку и доширак. А если тушенку и доширак стырить из столовой при техникуме?
1: Ну, возможно, да.
2: Он не сказал про покупать. Поэтому способов много, интересных и разных. И у нас вопрос к вам. Вот, смотрите, вот Артемий Лебедев поднял очень актуальный вопрос. С какой суммой комфорта, да, как он сказал?
1: Спокойно
2: жить. Ведь это действительно важный для всех нас вопрос. Вот вам спокойно с одной, да, вам, кстати, с какой спокойно.
1: Если бы у меня было 60 тысяч, я бы жил бы нервничая.
2: Да, немножко, да, чуть-чуть, да.
1: Тремор такой,
2: да. Да, ну вот, так вот, вопрос к вам. К вам, вы самые, что ни на есть, эксперты в этом вопросе, потому что вы как-то живете на какие-то суммы. С какой суммы, как вы думаете, реально спокойно жить? Вот начиная от какой суммы и почему это именно такая сумма? Ваше обоснованное
1: что
2: рассуждение.
1: Что такое вообще спокойно жить, как бы, да?
2: Ну, спокойно жить, это более не понятно. И важно еще для меня, а с какой суммы уже неспокойно? Вот начинается вот это вот, да?
1: Ну да, это вот все, суета это вот.
2: Да,
1: вот. И вот Лебедев предложил свой сценарий, как экономить, как бы, пол зарплаты, то есть 30 тысяч 60. А как вот ты, вот, как у тебя какие-то есть тоже какие-то твои рецепты, твои лайфхаки, как вот сэкономить на еде, может быть, на чем-то еще там, да, вот какие-то вот, ну, такие жизненные, реальные. Пиши, мы это все обсудим.

0: артист может получить не менее 20 миллионов долларов за два концерта в Петербурге. Это примерно 1,7 миллиарда рублей. По словам продюсера Иосифа Пригожина, гонорар рэпера составляет примерно 10 миллионов долларов за одно выступление, но точно не меньше этой суммы.
1: Я что-то не понял, а Иосиф Пригожин, он что, назначен главным по подсчитыванию денег Канье Уэста?
2: Ну а кому доверите такое дело?
1: Нет, конечно нет, в смысле, это значит, уважаемый, нет, конечно нет, но почему именно он? Он же вроде не бухгалтер, он, насколько я помню, продюсер Валерий. Или что, или все деньги Валерий он уже подсчитал, да, как бы?
2: Ну да.
1: Подождите, мне недостаточно, потому что, хорошо, деньги Валерий, допустим, он подсчитал. Допустим, хорошо, ладно, он подсчитал также деньги Григория Лепса, подсчитал деньги, там, Игоря Наджиева, ну, тут быстро подсчитал, там, касать два, там, и все. Подсчитал, там, не знаю, бабки Надежды Бабкиной. А теперь что, он взялся продюсировать деньги Канье Уэста? Почему он?
2: Ну, слушайте, ну как бы, ну, человек взял на себя ответственность. Понимаете, все промолчали, язык в одно место засунули, да? А он не побоялся и встал во главе.
1: Да, кстати.
2: Но хотел посчитать.
1: А почему вот вы побоялись?
2: Вот я как-то же там мялся, там, как бы, знаете, там что-то такое. Ну, вот,
1: а то, теперь уже после него, первым всегда трудно все. После него сказать, что 20 миллионов.
2: И он как бы уточнил, то есть там, давил авторитетом своим, то есть заслужил авторитетом. Он сказал, получит 10 миллионов долларов, ну точно не меньше. Так кого спросили? А точно не меньше? Он такой, точно не меньше. Я зуб даю там, да, вот.
1: Ну, мне, кстати, вот все-таки мне интересно, вот, ну почему тогда только он, почему только Канье Уэст почитал? Почему он не сообщает нам, сколько Валерия заработал в Череповце? Не, ну как лично? А гонорар Аркадия Укупника, это не по его части, что ли?
2: Я думаю, про Укупника не знает. Там такая мутная история. Укупник так умеет скрывать гонорары.
1: В России с этим проще, чем к Канье Уэсту. Ну, хорошо. Окей, ладно. Ну, почему опять же? Ну, почему он-то? Почему Иосиф Пригожин? У него что, я не знаю, у него как у единственного продюсера есть счеты или калькулятор хороший? Максим называется. Знаете, такой хороший?
2: Нет, не знаю. Вообще.
1: Я знаю, вас. Почему? И почему, смотрите.
2: Должен быть калькулятор Иосиф у него.
1: Теперь уже Уэст. И он не просто подсчитал. Смотрите, да? Он не просто там посчитал, что 20 миллионов долларов у него гонорар. Но он еще и в рубли нам услужливо перевел.
2: Что мы не парились?
1: 1,7 миллиарда. Это же тоже он посчитал. А за эту работу ему отдельное спасибо. А то бы нам всем пришлось с этим пересчетом очень долго возиться.
2: Денег не дадим, ну спасибо.
1: Нет, конечно, да. Но знаете, и значит, в чем история? Гонорар рэпера, говорит нам Пригожин, составляет примерно 10 миллионов долларов за одно выступление. Но в России Уэст получит 20 миллионов. Ну, то есть... Это вот, я так понимаю, что денег у нас так-то вообще нет. Но на американского рэпера деньги есть всегда, да?
2: Ну, на хорошее дело и 10 лямов не жалко, а то и 20.
1: 20, конечно.
3: Крем.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Хруст Шоу.
1: Зумерам все сложнее найти первую работу. Работодатели хотят видеть в новичках почти готовых специалистов. От джунов требуют несколько лет опыта, сильные софт-скиллы, самостоятельность, стратегическое мышление и иногда даже лидерские качества. Хотя обычно такие навыки появляются уже после нескольких лет работы. Ситуацию называют инфляцией опыта. Еще несколько лет назад LinkedIn обнаружил, что в 35% вакансий начального уровня требовали минимум 3 года опыта. А теперь простые задачи, с которых раньше начинали карьеру, все чаще забирает ИИ.
2: Чего? Зумерам все сложнее найти первую работу? Так а в чем проблема? Так пусть тогда сразу ищет вторую. Раз с первой проблема, пусть сразу устраивается на вторую. Что, нельзя сказать, что это уже моя вторая
3: работа? А то я хочу вторая. Третья, пятая,
2: да, лучше пятая. Десятая, да. И что-то было сказано, от джунов требуют несколько лет опыта и сильные софт-скиллы. Слушайте, вообще, я вот что вам скажу. Мы действительно, вот зумерам не повезло, они действительно живут в очень непростое время. Потому что в наши времена, если бы кто-то такое услышал, если кто-то услышал такие слова «от джунов требуют софт-скиллы», то подумали бы, что у тебя белая горячка. И вызвали, скорую бы тут же вызвали, и увезли бы тебя. А сейчас, значит, они без этого не берут на работу. А джуны, объясните, а джуны, это, я надеюсь, от джуниор, а не от джун-джури?
3: Ну да, но тут, правда, тут плохая новость, что как бы обычно этот термин используется в IT-индустрии. Теперь там джуны, там сеньоры,
2: нет,
3: там, да,
2: это вот все. Нет, сидя, джуны. Ну, а джуны это точно джуны?
3: Да, я сейчас, просто сейчас случай, все, что ли, там и бармены бывают джуны, там и токаря бывают джуны, и пасечники бывают джуны.
2: Поразительно. То есть я джун, если что, просто так, на секундочку.
3: Ну нет, или джун-джун. Вы уже какой вы джун?
2: И Ситон, а кто я? И даже не медлун, да? И что там было сказано? Ситуацию называют инфляцией опыта. Что это за чушь? Какая инфляция опыта? Буквальное значение слова инфляция – это вздутие. И в смысле цен эта метафора понятна. То есть цены вздулись, да, значит выросли. А что значит вздутие опыта? То есть это опыт раздулся, а опыт опух, что ли, или что?
3: Ну, возможно, в том смысле, что может быть, как бы, не совсем точно, обесценивание опыта. У тебя есть какой-то опыт.
2: Нет, подождите, стоп.
3: Ну, как деньги?
2: Нет, подождите, обесценивание – это другое слово. Инфляция – это вздутие, никакого другого значения у него нет. Что такое вздутие опыта? Дефляция опыта – это, я еще понимаю, сдувание опыта. Что такое его вздутие?
3: А зачем вам это понимать?
2: Я хочу продолжить, что я хочу знать, что это значит.
3: Интуитивно чувствую, что это тревожно, плохо как-то вот вздутие опыта.
2: Ну, что-то... Нет, инфляция опыта, нет, конечно, интуитивно, да, но нет. Нет, я совершенно согласен, Крем, звучит, конечно, по-умному, а это главное. И поэтому, конечно, вы, естественно, стоите на страже всего, что звучит по-умному.
3: Конечно, и тревожно, если я, конечно, не могу объяснить, что это такое инфляция.
2: Никто не может.
3: Ну, это все, ну, как бы, ну...
2: Нет, звучит тревожно, я согласен, конечно. Приходим, да, в магазин, тут инфляция, приходим к опыту, там инфляция. Вот даже когда, извините... Нет, эрекции. Это же инфляция? Чего?
3: Инфляция, да.
2: Чего?
3: Эрекции.
2: Значит, и тоже. Значит, в чем проблема? Значит, у зумеров, значит, они же джуны, да? Значит, выскочили софт-скиллы и вздулся опыт. Окей, и что теперь с таким бубо-зумером делать?
3: Ну, слушайте, иначе им нужно как бы экстренно, как бы, да, ускоренно, как бы, вот, ну... перестать быть этими самыми зумерами. Нужно как-то резко постареть, усиленно, как бы вот неестественным путем, а вот как-то вот, ну как-то их нужно как-то, может быть, там зачмырить, как бы загонять, чтобы они посидели. Ну, знаешь, чтобы такие, ну, были уже опытные, как бы, да, чтобы опыт был не была инфляция опыта, а был опыт.
2: То есть, как бы взбить опыт.
3: Да.
2: Если сейчас он у них вздутый, то, наоборот, как его подспустить,
3: да,
2: может, или что?
3: Создать невыносимые условия жизни им нужно. Вот просто
2: чтобы
3: край.
2: Больше опыта набрали.
3: Да, набрались опыта, как бы, да, там, как бы, там, жизнь понюхали.
2: Правильно. Так. Удалить вздутие и имплантировать софт-скиллы.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до осени 2028 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные налоговой. Причиной стали недостоверные сведения в Едином государственном реестре юридических лиц сразу по двум компаниям артиста. Одна из них, Филипп Киркоров Корпорейшн, прекратила деятельность, а другая, Fil4U, указала неверный юридический адрес. По данным журналистов, ограничение на регистрацию новых компаний будет действовать до 18 сентября 2028 года.
2: Какой кошмар!
3: Киркоров запретили открывать новый бизнес? А какой у Киркорова бизнес? Я не понял. У него что, своя шаверма, что ли?
2: Ну вот.
3: Или что? Или то, что он поет, это бизнес? Типа, знаете, Киркоров поет, ничего личного, только бизнес. Значит, какие у него там были компании? Значит, одна из них называется, как там, Филипп Киркоров Корпорейшн. А это что такое? Это прям корпорейшн, да?
2: Корпорейшн.
3: Прям такой целый корпорейшн,
2: да? Возможно, даже фаундейшн, я бы сказал.
3: И чем занимается этот Foundation Corporation? Как корпоривит
2: Киркорова? Уже прекратил существование.
3: Нет, ну а чем до этого занимался? Просто я не знал, чем.
2: Никогда не узнаем.
3: Да, жуткая новость.
2: Пока существовало, мы о ней не знали.
3: А узнали, она не существует.
2: Почему не существует?
3: Тяжело. Сейчас, и вторая, значит, вторая у него компания, как называется? Fil4U. А это что такое? Что, бордель? Вообще, это похоже, знаете, на название эротического салона. Причем такого нехорошего. Где Фил для тебя сделает все. И не только массаж. Fil4U полностью.
2: Ну,
3: что
2: да,
3: это такое Fil4U?
2: Хотелось бы узнать, как бы, почитать как бы, документы уставные, как бы, да? Какие услуги оказывает Fil4U, которые пока не закрыли, да?

0: знает слово «ягрю». Он вообще его поймет, если ему вот так ему скажут «ягрю» так резко. Вы представьте, на концерте кто-то ему выкрикнет прямо с там «ягрю» Киркоров.
1: Слушай, ну что вы за человек такой? Ну вот зачем? Ну нельзя быть таким, как бы, ну совсем уже конченным отмороженным. Зачем? Не пожалеете Киркорова? Не надо ему кучаться «ягрю». Ну что вы? Ну,
0: Я не буду, конечно. Ну, нет, просто он явно не поймет. Он-то какие к нему претензии? Я уверен, что он этого слова не знает. Он явно «ягрюлом» не занимает. Вы думаете, как Киркоров когда-нибудь «ягрюил» что-нибудь? Я очень сомневаюсь. Эти компании, значит, указали неверный юридический адрес. То есть, я не очень понял, а что случилось? То есть, Киркоров гасится от «ягрюла»? Это Филипп Корпорейшн, получается, там мутная компания, а этот Фил Фую, это какая-то прачечная, отмывочная. Там отмывают Филиппа. Что случилось?
1: А я считаю, что я как бы, знаете, я выступаю за презумпцию невиновности. Просто Филипп Бедросович забыл адрес. Он забыл, вы все адреса помните.
0: Да, не все же записаны в книжке.
1: Да, да. Он такой, что там, да, там третья Римская Тверская или вторая Римская Тверская. Да, черт знает, не помню, да?
0: И ему простительно. Но и ему, значит, запретили открывать новый бизнес в России. А я не понял, а он хотел еще бизнес? То есть Киркоров Корпорейшн и Фил Фую ему мало, он еще хочет. А какой еще может быть? Тут названия уже закончились. Смотрите, Киркоров в одной компании уже есть, Фил есть в другом. Осталось только что, Бедросович? То есть Бедрос фо что?
1: Бедрос фо, фо, ну, там такой потом... будет Корпорейшн эксплуатация.
0: А еще можно сказать, там Румын Корпорейшн.
1: Румын Плюс, знаете, как это называется? Нос. И смотрите, ну вот ждать осталось недолго. До 18 сентября 2028 года его запретили. То бишь, сейчас Филипп Бедросович отдохнет, наберется сил. И как взорвет мир 19 сентября 2028 года.
0: Но вы мне объясните другое. А что это за волшебная такая дата? 2028 год, 18 сентября. Почему? Что будет в 2028 году? И тут может быть одно из двух. Либо ягрюлу кирдык, или кирдык Киркоров Корпорейшн.
1: Он, наоборот, кирдык, наоборот, возрождение будет, знаете, воскрешение бизнеса Киркорова.
0: А
1: Игрю справится.
2: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: этот момент нам надоело свое радио, мы приключаем эту самую радио на ваше. Ваше, дорогие наши пишущие радиослушатели, будем сейчас слушать вас. Вы понаписали тут кучу всего, как обычно, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость в том, что известный дизайнер, аналитик, общественный деятель, как бы, да, лицо эпохи Артемий Лебедев в очередной раз выдал нам базу, такой основной, как хорошо жить и можно экономить каждый месяц. По его словам, можно жить на 60 тысяч, откладывать 30, то есть, как бы, откладывать 30, то есть жить на 30 тысяч каждый месяц. Слушайте, я не оговорился сейчас. 30 тысяч в месяц покупать, питаться дошираками, тушеночкой, в столовых каких-то техникумов набегать,

0: них. Ну хорошо, мы прислушались к этому мнению. И спросили у тебя, сколько тебе нужно для спокойной жизни? Вот он сказал, что для спокойной жизни столько нужно. Сколько нужно денег? Как можно экономить? Какие-то лайфхаки как бы для счастливой жизни. И очень много у людей. Все люди у нас на опыте, то есть абсолютно. Но правда, вот есть как бы вопросики к Лебедеву. Вот, например, человек с ником «Успешный человек». Он пишет: «Привет, Кремов и Хрусталев. А привезите-ка плиз к нам в Луполова Лебедева». Лебедева, пусть покажет, у какого студента тут отнять доширак. И везите его 60 тысячами. То есть бесплатно не везти, как бы.
1: Ну, подождите, Лебедев предложил уже сэкономить, а не полностью сэкономить. Потому что если его привезут в Луполово, ему же деньги будут, может, и не нужны.
0: Не, ну, покупайте 60 тысячами.
1: Я не знаю, конечно, как там в Луполово, какие там нравы. Но что-то мне подсказывает, что, может, и деньги ему уже не понадобятся. Нет, давайте все-таки экономить, а не вообще отказываться, так сказать, от этого. А как вообще... Вот, Кремов, вы, ответьте мне, как вот вы говорите, человек на опыте. А вот как вы себе представляете вот этот проект Лебедев, Артемий, Влупалова?
0: Как? Причем даже Лебедева не в Лебягу, а именно в Луполова.
1: Да, да.
0: Ну как нормально, то есть какой-то трансфер устроить.
1: Не-не, а там вот он приехал и...
0: А там его встречает успешный человек. А успешный человек из Луполова звучит тревожно, да, как бы так?
1: Успешный человек в смысле Луполова, да, такой? А если его немножко отвезти за... Вот. Как называется это?
0: А я забыл. Сам успешный человек.
1: Там, да, окей.
0: Так, ну вот некоторые слушатели вопрос про деньги и сколько тебе нужно для спокойной жизни как-то поняли неправильно. Как вот, например, человек, ну, ник его не читается, к сожалению, это издержки нашего приложения. Он пишет: «Здоров, рекордсмены, денег нужно». И дальше пишет: «Плюс 7921, Озонбанк».
1: Это вот не очень. То есть, я правильно понимаю, что этот человек так себе представляет, откуда берутся деньги, да?
0: Да.
1: Это истинно.
0: Дождался своего часа.
1: А сколько ему до этого вот пришло вот по этому проекту? Как он его реализовал?
0: Попытка не пытка, значит, стула попытка.
1: Нет, понятно. Ну, видишь, да, мимо. С другой стороны, теперь я знаю его телефон, я его тоже вижу, знаю, что у него Озонбанк. Если ты пришлешь еще фамилию, имя, отчество...
0: Мы тебе ничего не переведем.
1: Да, да.
0: Просто пришли.
1: Просто небольшой кредит оформим, да. И все. Ну, кое-что я уже знаю. Да.
0: Вот Евгений Юрьевич пишет. Человек, вот, судя по то, что по имени и отчеству, какая-то кличка у него. Человек солидный, с опытом, как бы. И вот его совету про сэкономить стоит прислушаться. Вот еще рабочий варик сэкономить. Если на что-то не хватает или нет совсем, беру кредит и не отдаю. Приставы уже 5 из них закрыли по причине отсутствия имущества у должника. Все переписал на своих родных.
1: Это неожиданный, вот это лайфхак. Как еще раз, берет кредит и не отдает?
0: И не отдает, представляете?
1: А, представляете, сейчас в России там слушает там все 145 миллионов, думают, нифига себе, а так, ну, да? Да?
0: Офигеть.
1: А мы всегда отдаем, да? Вот там примерно больше сейчас триллиона плохих долгов, которые не отдаются и не отдадутся. И они думают, а слушайте, а ведь... А ведь действительно, ведь почему? Я смотрю, у вас глаза тоже сейчас заинтересовались, да? Вы представляете, можно взять кредит и не отдать. Почему в голову никому не приходило такое?
0: Ну, потому что кредит же, это как бы ты берешь кредит, чтобы потом отдать с
1: процентами. Да, конечно, да.
0: Так эта система же
1: работает. Да, конечно, поэтому нас все отдают.
0: А вот Евгений Юрьевич... Спаси его Господь.
1: Он не прислал телефон банка и номер? И фамилию?
0: А ему не нужно, он просто не дает кредиты. Зачем?
1: Он их переписал на кого?
0: Это вот человек из Луполова, он как бы вот не знает этой схемы, этого схематоза.
1: Да и Артемий Лебедев, очевидно. А думаете, он знает эту схему?
0: Так откуда ему? Да ну что? Так, вот Кирилл пишет. Зарплата гроши. Экономлю очень просто. И покупаю форель, вагю, скотч 20-летний, презервативы. Но раз в месяц можно.
1: Что, вагю или
0: вот
1: презервативы?
0: Вот непонятно.
1: Или презервативы, но форель. Не, а вагю это даже я...
0: Такая элитная такая говядина такая.
1: Говядина?
0: Такая, да. Такая.
1: Прям вагю настоящая?
0: Да,
1: такая. Это от какого слова? От хорошего?
0: От слова вага.
1: А!
0: Здесь мага, есть вага.
1: А, значит, очень хорошая.
0: Да.
1: А презервативы, они у нас уже перешли в разряд лакшери товаров.
0: Ну, кстати,
1: да?
0: Они стоят ни копейки,
1: а
0: как
1: сколько?
0: Раньше.
1: Я вот, кстати...
0: Там, ну, разные по-разному. Есть такие...
1: А если
0: еще какой-то элитный...
1: А есть куча лайфхаков, например. Вот я вам как-то говорил, да, вот, так сказать, где-то реально услышал, просто попалось, я не мог оторваться. Какое-то видео, где человек рассказывал... Не, клянусь. Не, друзья, он рассказывал как раз про бритвы, которыми бреешься. Что вот есть лайфхак, что как вот бритву продлить ее, как бы, срок годности. Ну, чтобы дальше брил, после уже как-то ее использовал. Одноразовый. Нет, как раз дома. ты просто ставишь там на газовую плиту воду так. греться и бросаешь туда бритву. И они как бы развариваются, и можно заново пользоваться.
0: И бульон получается наваристый.
1: Это уже второй, плюс бульон. А что если и с презиками так? Значит, ну, во-первых, так сказать, ну, использовал. Во-первых, там, ну, бросил, выпарил, выстирал. Они, хотя там, может быть, да, там есть. Ну, как-то же можно какой-то, у вас есть какой-то лайфхак?
0: Про презервативы или про
1: презервативы? Да, про презервативы,
0: конечно. Только про форель.
1: А про форель какой? Про как форель выпарить второй раз?
0: Ну, как-то вот, ну, не знаю, ну, может, завернуть ее в презерватив там, чтобы... Как-то там сложная схема.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В Госдуме призвали россиян не ждать своей доли от доходов государства. Первый зампред комитета по экономике Николай Арефьев похвалил планы Тайваня выплатить каждому гражданину по $314 из дохода от искусственного интеллекта, но заявил, что в России подобного ждать не стоит. По его словам, российский ИИ пока находится в зачаточном состоянии, а система госуправления слишком сложная, чтобы рассчитывать на подобные выплаты.
2: Конечно, понимаем. Система настолько сложная, что если дать каждому по $300-400, система сломается. Мы же не хотим сломать систему, ей-богу.
3: А я думал, у нас простая система.
2: Нет, у нас система сложная, она же не китайская. То ли дело система Тайваня. Выплатить каждому гражданину по $314, там, неважно за что. Там система простая, там, значит, примитивно. Вот, знаете, помните, как раньше в телефонных будках, там, стукнул по телефонному аппарату, и монеты посыпались. А у нас система сложная. Там много электроники, своровать, прикарманники, распилики. Там $300-400 так нелегко, на самом деле. А тем более, как он сказал, и пока находится в зачаточном состоянии, чтобы это не значило.
3: Почему, как оно находится сейчас?
2: А я вот сам не знаю. Как рабочие места заменять с помощью ИИ, так, значит, ИИ у нас продвинутый и скоро всех заменит. А как дать 300 там с лишним баксов в таком зачаточном состоянии? Так я не понял, он у нас в каком состоянии? А главное, я не понял другого. А какой доход... Ты нам полагаете, что это такое доход искусственного интеллекта?
3: Нет, я не знаю. Видимо, разработчики ИИ, что там зарабатывают? А как вот государство, может зарабатывать на ИИ? Вот непонятно, да? В Тайване как-то заработали. Даже раздали эти деньги всем тайванцам.
2: О чем речь? Кто заработал? Просто, значит, как было сказано, в Госдуме призвали россиян, да, не ждать своей доли от доходов государства. И здесь у меня более важный вопрос. А я вот не очень понял, а разве кто-то ждет? Зачем он вообще это сказал? Вот вы ждете своей доли от доходов государства,
3: тем более заявки? До этой новости, до заявления первого зампреда комитета по экономике Николая Арефьева, я-то ждал, наоборот, что там, какой-то налог буду платить.
2: Наоборот,
3: меня,
2: конечно.
3: Меня снимут, что, может быть, оштрафуют меня за нецелевое использование ИИ, какие-то ограничения. А тут, если он заявил там в Госдуме и призвал, то, видимо, какие-то россияне ждали, какие-то более, более важные,
2: Я не знаю, как россияне, я точно знаю, россиянина. Одного россиянина, который это точно знал. Это был, видимо, один человек. И, собственно, вот этот сам уважаемый зампред по экономике, который это предложил. Потому что, смотрите, он же не зря сказал, да, там было сказано, что там первый зампред там по экономике похвалил планы Тайваня выплатить каждому гражданину по $300-400. Похвалил Тайвань. То есть, видимо, он-то и ждет. Может, ему до зарезу нужно $314. Может, не хватает на поездку в Тайвань.
3: Да, блин. Зачем он вообще по работе? Не просто на кухне с разговором. Тайвань круто жжет. По работе похвалил планы Тайваня.
2: А, подождите секунду, а там разве... Там было сказано зампред комитета по экономике. Но не было сказано зампред комитета по экономике чего? Может, Тайваня?
3: Вряд ли там.
2: Не, а может быть, может по Тайваню что-то такое, нет? Вы хотите спросить, почему он занимается нас Тайванем?
3: Нет, я понимаю, когда... У вас часто ссылаются на какой-то зарубежный опыт, да? Когда хвалят, у них так это и хорошо, и у нас будет так, да? Вот тогда, я понимаю, логично хвалить. А он что он делает? Он говорит... Тайвань молодцы, но мы так не сделаем.
2: А как называется? Я бы сказал, должность.
3: Это просто от души просто.
2: А это не по работе.
3: Чисто
2: просто. Тайвань жжет, да?
3: Да, как
2: круто! Да, Тайвань огонь!

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Хруст Шоу.
1: Петербургский метрополитен фактически убыточен. Расходы на перевозку пассажиров более чем вдвое превышают доходы от продажи билетов. Фактическая стоимость одной поездки составляет около 111 рублей, тогда как в среднем метро получает с пассажира лишь 50,9 рубля. Даже максимальный тариф в 95 рублей не покрывает расходы, поэтому разницу компенсирует городской бюджет.
2: Петербургский метрополитен убыточен? Слушайте, а его не закроют как убыточный? Вот так вот один раз пришел в метро, а его переделали на Озон.
3: Ну, это не сразу, не бойтесь. Сначала должна пройти процедура банкротства метрополитена. Знаете, там, выставить его, возможно, на торги, там, кто купит, что его как метрополитен, да, как бы, ну, чтобы использовать, какой-то подрядчик, чтобы появился. Что частный, то сейчас же так при такой государстве.
2: А что там может быть, если закроют, что можно вместо
3: там,
2: метро?
3: Смотрите, это сотни квадратных километров под землей.
2: Это да, можно, это можно хоть квартиру сделать видовую.
3: Да какую?
2: Какая-то целая ЖК.
3: Шампиньоны выращивать, их же под землей выращивают. Знаете, тут просто засеять все шампиньонами. У нас этих шампиньонов будет. Мы будем их по всему миру экспортировать, шампиньоны.
2: И метро заработает. Да. А так убыточно. Объясните мне, что значит метрополитен убыточен? Это как это?
3: Ну, слушайте, вообще, как бы, это же хороший вопрос, как бы. Потому что, в принципе, да, я вполне верю, что он убыточен. Но во всем мире уже урбанисты согласились с тем, что, в принципе, общественный городской транспорт, это нормально, когда он убыточный. Он не для этого, не то, чтобы напрямую зарабатывать. Он, чтобы там доставлять работников до работы, разгружать, как бы, дороги от частных автомобилей. То есть это, как бы,
2: государственная такая функция.
3: Государственная функция такая, да, как бы. И что значит доплачивать городской бюджет? А разве метро не на городском бюджете? Это же не частная лавочка.
2: Смотрите, возможно. И это вот, как бы, раз жалуются на то, что он убыточный. Возможно, ну, просто как бы думают, что метрополитен — это такая частная компания. И хотят на ней заработать. Может, знаете, перепутали метро с клубом метро, например. Но у меня другой вопрос. Хорошо, ладно. Значит, метрополитен в Питере убыточен. А там фактическая стоимость одной поездки там составляет там сколько там, 111 рублей, так как в среднем метро получается пассажиры 50 с чем-то. Окей, петербургский убыточен. А почему московский нет? Его что, в Москве еще там сдают под караоке-бар, что ли? Или под парковку Яндекс.Такси? Или что, или у петербургских работников метрополитена запросы больше? И они хотят сами ездить не на метро, а там на Ладе Калина.
3: Ну, слушай, ну, возможно, как бы и московские убыточные, но просто в Москве понимают, что это нормально. Не для этого метро, как бы.
2: Они не жалуются, в любом случае.
3: Не жалуются,
2: и я думаю, что не убыточные. И смотрите, и раз...
3: Тем более, у них же там стоимость дороже. Не, дешевле.
2: Дешевле, чем в Питере?
3: Питерский самый дорогой.
2: И тем не менее он окупается. Значит, смотрите, раз питерский метрополитен убыточный, а московский, по крайней мере, неизвестный, а скорее всего нет. Так значит что? Значит, в Москве, наверное, знают какой-то волшебный секрет, какой-то рецепт, как метрополитену работать, чтобы он был неубыточным. И, может быть, нам нужно этот секрет у них узнать и перенять. Да? Ну, не открывать, конечно, столько станций метро, как в Москве. Это не наш путь, разумеется. А может быть, смотрите, я даже понял, может быть, в чем секрет. Нам нужно просто переименовать наши станции метро питерские в московские. Заменить их на московские. На удачу. Там, не знаю, там площадь Восстания в Полянку. Там нашу академическую, там в их пролетарскую. Нашу старую деревню в Новые Черемушки.
3: Нашу Маяковскую в их Маяковскую.
2: Да, нашу пионерскую в Бабушкинскую. Может, кстати, в этом и секрет, потому что у нас же нет ни одной Бабушкинской. Хватит этих пионеров. Я хочу бабушку. Может быть.
3: Да, хочу Владыкины, чтобы назвать.
2: Да,
3: хочу подоминировать немножко.
2: Да, вы правы. У нас есть несколько станций метро там с одинаковыми названиями. Там, например, Фрунзенская, Маяковская, да, там Пушкинская у нас и у них. Хорошо, нашу Пушкинскую беговую оставить. А вот Купчино, Выхино, наш Парнас, что такое Парнас? В площадь Нагина. Потому что такое Парнас, неизвестно, а вот площадь Нагина...
3: Тоже неизвестно. Вообще.
2: Да, окей. Не знаю. Ну, а Владимир... Нет, вот Владимирскую точно надо оставить. Я бы даже, знаете, раз они из бюджета хотят деньги, может быть, даже усилить. И переименовать Владимирскую во Владимир Владимирскую, например.
3: Хороший план.
2: И все-таки же они сказали, что убыточность компенсирует бюджет.
3: А может быть, знаете, нужно, если это как бы, смотрите, как бизнес, это метро, возможно, нужны из Москвы кризисные управляющие, кризисные менеджеры. Вот взять бабушек московских, которые сидят у эскалаторов, и посадить у нас, а наших отправить в Москву учиться.
2: А у них...
3: Может, в этом же секрет?
2: А у них бабушки будут,
3: точно, такие с московских, скиллы
0: прокачивают. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой танцевальный костюм с искусственными камнями, перьями, манистами и декоративными тканями, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 4 минуты. Побойтесь бога, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу экономии и при этом хорошей жизни. Вот такая версия есть, такой план. Вообще можно даже 20 тысяч зарабатывать и жить просто топчик. Главное, чтобы баба твоя зарабатывала 1150 хотя бы.
0: Это, конечно, главное. Какая разница, сколько ты зарабатываешь? Да? Но тут,
1: понимаешь... Мы не учитывали до этого баба-фактор.
0: Да, баба-фактор, это важно. Потому что мы бы говорили только о бабках, да? А ведь фактор бабы... Ну, а ведь есть же какая проблема, понимаешь, с бабой, как он выражается. И с бабой такая проблема, что сколько бы она ни зарабатывала, она все равно просит у тебя купить хотя бы айфон.
1: Вот как с этим? Вот, нормально. Взял у нее 100 тысяч и купил ей айфон.
0: А как взять 100 тысяч?
1: Ну, она же зарабатывает 150.
0: Нет, как вот сделать это так, чтобы она не заметила? Вот у меня не получается.
1: Ну, так как-то там...
0: А где у меня? Как? Вот как? Вот у вас есть?
1: А руки-то вот они. Так, а вот пишет наш слушатель из США, Таир Икс, или Таир Х, уж не знаю, как... По поводу того, как вот, помните, Лебедев говорил о том, что питаться в техникумах, может, там бесплатно или дешево, он пишет. Я как-то в Европе, правда, не помню в каком городе, 3 дня подряд бесплатно завтракал в гостинице, прикинувшись постояльцем. Правда, эта тема уже не работает. Они сейчас проверяют на входе. Но раньше можно было.
0: Все включу, ну как
1: да,
0: бы,
1: да? Да, конечно, all inclusive, что
0: а, кстати, это прикольная тема.
1: Это только завтраки бесплатные, по-разному.
0: А как бывает. Вот реально, вот действительно, хорошая же тема, а как вот прикинуться постояльцем, чтобы поверили? Вот как выглядит постоялец?
1: Ну, конечно, постоялец, тем более в какой-то...
0: Рюкзак, да? Два чемодана?
1: Да, что еще? Смотри, не, рюкзак это что за нищеброса? Да, чемодан должен быть, там, Луи Виттон минимум.
0: То есть, чтобы зайти в это слово, нужно там чемодан,
1: да,
0: что еще?
1: Там фотоаппарат с большим объективом, дорогой.
0: Но это много вложений нужно.
1: Шорты, панама, гавайская рубаха, знаете, такой. Пузо вперед заходит.
0: Нет, это хорошая история. Столько надо все покупать, чтобы пожарить. Ну, без... да, правда, это купил один раз, да?
1: Разовое вложение. Так, что еще? А, ну вот в самом начале, в начале 9-го, вот мне написали сообщение. Хорошего эфира тебе.
0: Да, только вот вы ошиблись. Это как раз во мне. А вот знаете, а вот сообщение пишет, я не знаю, вот объясните мне, я иногда просто, ну, или мы не знаем контекста, потому что не видим других сообщений, или это единственное сообщение. Но есть сообщение пугающее, когда ты не знаешь других, если они вообще есть. Вот Евгений Юрьевич пишет, мне тяжело его читать, но я прочту, потому что он все-таки его написал. Евгений Юрьевич пишет 2 слова. Все. Ушел. Ну, что, снимите шляпу-то. Ну, сними.
1: Кто?
0: Шляпу, нет. Ну, что тут скажешь? Вот грустное сообщение, ну что?
1: А, грустное? Но есть еще, как бы, после него радостное сообщение, это уже Евгений Юрьевич в продолжении.
0: Да?
1: Да.
0: От него?
1: После этого все, ушел, он пишет. Я с коньяком вернулся. Будьте добры, Наговицына.
0: Значит, не так все грустно, ладно. А вот, смотрите, а вот Медоед пишет. Медоед Джейсон, так себя называет человек. Он пишет, а можно смех Хрусталева записать файлом и скинуть мне? Я его смехом девок... Как вы думаете, что будет делать?
1: Ну, пугать, разгонять.
0: Вот, видите, я тоже...
1: Который ворует.
0: Кадрить! А как моим смехом, кстати, кадрить девок? Я вот...
1: Ну, смотрите, как бы, вот есть этот медоед, да, как бы, у него есть ваш смех. А девки на него не ведутся, не клюют. Он ставит ваш смех. Девки, ух, да лучше ты медоед, как бы, да? Давай, нормально. Ну, пойдет, как
0: чувак,
1: бы.
0: Если бы у меня было медоед, меня звали медоед, да еще и Джейсон, я бы кадрил их и без смеха. Все. Ну, не все, только в том случае, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А на вас?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы вместе с вами стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Обязательно, друзья, поздравлю вас с экватором недели, то есть со средой, и прямо сейчас этим хочу заняться. Ну и, конечно же, друзья, предлагаю вам собраться на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки и максимально мощно ворваться в нашу радиотус. В ближайшие 120 минут ваша любимая музыка, наши любимые общие танцы в любом совершенно месте нашей необъятной страны. Ну и, конечно же, друзья, общий сбор на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас объявляем. Рекорд Пати.

0: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

100 штук. Выбрать, конечно же, можно легко и непринужденно. Добавить в избранное тоже так же легко. Ну и, конечно же, естественно, друзья, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки, как минимум по музыкальному формату. Ну а прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки «Рекорд Пати».

риторика немножечко поменялась, когда в Петербурге дождики залили. Ладно, и вообще не важно, какая у вас погода за окном, друзья. Вернусь к своей мысли. Давайте танцевать, давайте круто проводить время, давайте устраивать и превращать домашние вечеринки в рекордные и делать это в кругу своих родных, близких, друзей лучших и максимально мощно отрываться на нашей радиотусе. Кстати, этим прямо сейчас я предлагаю заняться в ближайшие 60 минут. Это уже второй час нашей радиовечеринки. А потому, друзья, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы и танцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Выбранное можно, опция такая имеется. Во-вторых, у нас есть прямой эфир «Радио Рекорд», где я через полчасика расскажу о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Обсудим их у меня в телеге обязательно, если будет такое желание. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати».

Крем Хрусталев также есть. Есть вейкаперы, есть мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Есть Женя Балдин с русским часом и колбасным цехом. Есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, с субботним итоговым выпуском. И, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Далее про расписанию я Тим Вокс, никуда не убегаю. Ха-ха. Перевоплощаясь, наоборот, музыкального обозревателя, уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, обсудим их у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд по

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Эти треки можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox, ну а прямо сейчас приступим. Вот она, свежая работа от бразильца Jord, Get Funky, Get Down. Релиз состоялся 3 июля на лейбле Get Physical. Jord дебютирует в легендарном Get Physical с треком, который напрямую обращается к диско-фанку, в основе же басовая линия, гитарные партии, перкуссия и минималистичный spoken word вокал получился очень характерный

Продолжается вместе с Tiny Tempo и Reggae «Heaven or Hell». Релиз состоялся 7 августа. Новый сингл стал первой главой его возвращения после почти 10-летнего перерыва. «Heaven or Hell» вышел в EP 9PM, а сам артист одновременно объявил 4-й альбом «The Night Not Dead», который запланирован на 16 октября, выход которого имеется в виду. То есть этот релиз, друзья, фактически начало новой главы в карьере Tiny Tempo. И прямо сейчас он у нас

Beach. Trust Me релизовался на Solid Groove Records. Trust Me стал первым треком Dunmore Brothers в этом году. При этом трек казался очень успешным для лейбла. Братья сообщали о более чем миллионе прослушиваний Spotify. Третье место среди самых продаваемых релизов по Solid Groove на Beatport. А по саппортам же, в свою очередь, здесь отметились итальянцы Медуза, Леша Юнион, это наш российский продюсер и музыкант петербургский, американец Сид, Тим Хокс. Ну а сегодня ловите работу

называется Let's Go. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Dope. Шерманологи, в свою очередь, продолжают активно развивать собственный лейбл Dope, и Let's Go стал одним из его свежих релизов. А сам же трек продолжает линию Шерманологи с прямым вокально-ориентированным клубным грувом. В саппорт-листе замечены Curtis J, Danny Reese и Free Jack. Ну а презентовал эту работу Afrojack еще 29 июля. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Шерманологи. Let's Go!

августе Магвай, Голоски, Стереокилла, ну а сам Боб, что Боб, отыграл свой трек у себя в Боб Синклер Шоу 9 числа. Боб Синклер, Bash, Tequila and Ibiza. Record Club.

еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Через 15 минут в Рекорд-клабе.

что сейчас будет. Ну, олдскулы точно сведет, как минимум. Ну и в данную секунду стартуем, продолжаем, точнее, Рекорд Клаб Шоу вместе с Punjabi MC и Ameme. Moon Down to Bucky. Релиз лейбла Ultra Moda Records. Ameme сделал первый официальный ремикс на культовый трек Punjabi MC, превратив знаменитую композицию в современный афрохаус. Оригиналу почти 3 десятилетия, а новая версия сохраняет узнаваемую басовую линию и вокал, добавляя при этом африканскую перкуссию и более глубокий клубный грув. По саппортам Кашмир, Магвай, по эмоциям полный Рекорд Клаб Шоу. Кстати, вот он здесь. Punjabi MC, Ameme, Moon Down.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Обязательно забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который мы сейчас уже дропнем в интернет, смело поделитесь с друзьями им и переслушайте с самого начала до самого конца, за что я вам скажу огромное спасибо и буду продолжать делать и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Лизы специально для вас, если вам, конечно же, нравится. А далее по расписанию... У нас гостевой сет, кстати, по расписанию далее, а про Джек у нас будет. Так что обязательно дождитесь в следующем часе. Но меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Yo, this is Afrojack, and this was Jack Radio. Hope you guys enjoyed. I'm gonna see you next week. Later.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня специально для вас крутейший хаус

слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls, и сегодня у нас максимально модный хаус-вайб. И это Оливер Хелденс в течение этого часа.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока, до новой встречи.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

pam pam pam pam pam.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song! Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS 77 91 323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2020.